0: новости далее. Владимир Путин выступил с телеобращением гражданам страны по случаю предстоящих парламентских выборов. Президент призвал граждан участвовать в голосовании 18, 19 и 20 сентября и принять обдуманное решение. Путин заявил, что результаты выборов должны подтвердить зрелость и устойчивость российского общества и политической системы. Он также связал участие в голосовании с сохранением суверенитета страны и назвал его ответом тем, кто пытается ослабить Россию и сдержать ее развитие. Президент подчеркнул, что участие в выборах считает ответственностью граждан и вкладом в укрепление страны. Новый состав Госдумы будет избран на 5 лет. Россельхознадзор распорядился изъять из продажи и уничтожить 20-ю серию вакцины для собак «Мультикан-8». Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на распоряжение ведомства, решение принято после сообщений о гибели и ухудшении состояния животных после вакцинации. Производитель препарата, компания «Ветбиохим», должен подтвердить уничтожение партии документами. Эту серию производитель отозвал еще в августе. При этом окончательная причинно-следственная связь между вакцинацией и гибелью животных не установлена. Платить школьникам за хорошие оценки психологи не советуют. Как пишет «Вечерняя Москва», денежное вознаграждение может постепенно вытеснить интерес к самой учебе. Ребенок начинает воспринимать пятерку прежде всего как способ получить деньги. Психологи говорят, что в таком случае школьник может стремиться к результату любыми способами, в том числе списывать или пользоваться шпаргалками. При этом полностью отказываться от материальных поощрений эксперт не предлагает. За серьезные достижения их можно использовать вместе с другими формами поддержки. Официальный курс доллара на 17 сентября составляет 84 рубля 17 копеек. Курс европейской валюты на сегодня – 97 рублей 12 копеек. Это были новости на радио Карибуар. С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго.
1: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в гик-шопе Bad Moon. Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, докимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
2: Новости на радио Карибуарт.
3: Наверное, многих из нынешних родителей в детстве, особенно 90-х, никто не поощрял рублями именно за хорошие оценки. Потому некоторые пытаются компенсировать таким образом недостаток своего внимания ребенку по причине занятости. Вот только за деньги не все можно купить, а виртуальные помощники еще неизвестно чему научат. Выходит, только в диалоге «папа, мама, я» появляется доверие, а с ним и чувство того, что ты не один в этом суровом мире. Во всяком случае, так думаю я, Иван Высоцкий. Открывает 12-й час здесь, на радио Карибу.
4: Я буду ждать.

живых. И мы опять играем в любимых, пропадаем и тонем в нежности заливах. Не боясь и не тая этих чувств сильных, ловим сладкие грезы на сказочных склонах. Вдох.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда обнаружили что-то важное?
3: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
2: Я даже знаю, про кого вы говорите.
3: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
2: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю. А домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России. Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
3: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
4: Внимание, водитель и снабженец! Компания «Штормавто» ждет тебя на своем складе автошин. Предлагаем грузовые и индустриальные автошины, которые находятся в наличии в городе Магадан. Автошины

0: на территории Комтранс. Телефон 8-909-804-55-99.
1: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, колымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
2: Мечтаете об уютном доме?
3: Вам в «Электросвет».
2: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
3: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской, 19. Телефон 211-213. «Электросвет». Электромаркет и светотехника без компромиссов.

0: и салюты. Карла Маркса 74Б. Телефон 21-44-79.
1: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Магадан. Встречай падел. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
4: Компании «Комтранс» для работы в Магадане и Магаданской области требуются механик по тяжелой технике, машинист бульдозера, машинист экскаватора, шиномонтажник, водитель погрузчика, кладовщик и слесарь-моторист. Оформление по ТК РФ, все льготы для работников Крайнего Севера. Заработная плата достойная. Иногородним оплата проезда и проживания. Подробности по телефону 8-914-850-26-88.
5: Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата и керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая. А также напольное покрытие «Альпин Флор», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводятся бесплатные замеры и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж. Телефон 8-914-865. 5-00-44 8-914-865-00-44.
6: Реклама – это самое увлекательное из того, что можно сделать, не раздеваясь. Джерри Делла Фемина. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11. Музыка, оставившая след в истории. Высшая проба на Карибу Арт.
7: Caribou Arts 104.2 FM.

0: Перша проба на радіо Карібу Арт. Музика, перевірена мільйонами. Погода. Погода. На радіо Карібу Арт.
1: Спонсор випуска – компанія «Адамант». По данным синоптиков, 17 сентября в Сусумане без осадков, температура около 6, выше нуля, ветер северо-восточный с порывами до 1 метра в секунду. В Балаганном преимущественно без осадков, температура до 11 градусов тепла, ветер северо-западный с порывами до 3 метров в секунду. В Талоне также преимущественно без осадков, температура около 12, выше нуля, ветер северо-западный с порывами до 2 метров в секунду, а в Магадане в четверг преимущественно без осадков, температура ночью до 6 градусов тепла, днем около 9, выше нуля. Ветер северо-восточный с порывами до 3 метров в секунду.
0: Спонсор выпуска – компания «Адамант».
2: Транспортная компания «Адамант». Мы доставим любой коммерческий груз или домашние вещи из любых пунктов России в Магадан или из Магадана. Всеми видами транспорта и по доступным ценам. Оказываем услуги по страхованию и профессиональной упаковке груза. Имеются в наличии и на продажу 20 и 40-футовые контейнеры. Речная 10, телефон 6144. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь.
3: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу

0: Цитатник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Троечники – это те, кому есть чем заняться, кроме учебы.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю радио Карибу.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Авиапартнер. Коммерческие грузы, домашние вещи и документы. При необходимости обеспечим дополнительную упаковку. Отправка грузов сборными контейнерами. Авиапартнер. 202-300 и номер в Москве 495-787-74-21.
3: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт, масла и смазки премиум-класса, современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы, здание 21Б/1. Звони 8-914-038-89-98. «Нордтрак» – качество всегда в комплекте.
4: Напольные покрытия, декотайл, бытовой и полукоммерческий линолеум, ламинат, керамогранит, алюминиевые и пластиковые плинтусы. Магазин «Визит» на Рабчатова 16, телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база «УСИС», Зайцева 1, телефон 63-74-78.
5: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо? Легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сан-декор. Кольцевая 13/1.
6: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Море-молл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
7: Поход к врачу – больше не стресс. Любую проблему решим. «Медтраст» приглашает для консультации к лору, неврологу, офтальмологу, дерматологу, гинекологу. «Медтраст» лечит добрый доктор вас. Запись 68-21-22.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Здоровая улыбка – наша работа. Дентолюкс. Протезирование. Имплантация. Исправление прикуса. Лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60.

0: 0499 Быстрецова 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Земля, центр, прилуняюсь.
2: Прием, земля, осуществляем на поверхность Луны.
1: Центр, вижу неопознанный движущийся объект, у него в руках конверт с письмом.
2: Центр, прием, конверт передан нам в руки.
1: Центр, все в порядке. Это письмо от родных Земли. Вот Адамант, молодцы. Даже на Луну доставили. Я же всегда через них отправляю.
3: Транспортная компания Адамант. Услуги экспресс-почты по России и миру. Улица Речная, дом 10. Телефон 6144.
4: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Томас Макколей. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
5: Тотальная свежесть на Карибу.
6: Грильяж. Люблю тебя.

0: Аргуна.
1: Тотальная свежесть. Уже сейчас на 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет компания «Митрал». На заказ корпусная мебель, кухни, шкафы-купе, кухонные фартуки, обработка стекла и зеркала. Звони в «Митрал» 200 800.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Добро пожаловать в магазин сантехники «Сантик». Всегда в наличии инженерная сантехника, смесители, санфаянс, радиатор отопления по привлекательной цене. Работаем с юридическими и физическими лицами. Действуют скидки на весь ассортимент. По субботам действуют акции и увеличенные скидки. «Сантик». Сантехника для вашего дома и не только. Улица Гагарина, 21А/1.
3: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
4: Магазин «Мегавольт». 3 этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
5: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
6: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
7: Welcome to Chicago!
6: Чикаго – игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
8: Внимание участников перевозок! Компания «Комплексные компьютерные технологии» оказывает услуги по работе с электронными перевозочными документами, консультации, установка приложений, мобильные подписи, обучение и тестирование. Звоните 60-88-88, и логистика станет для вас простой и понятной.
9: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
10: Чтобы продать товар один раз, нужна хорошая упаковка. Но чтобы продать товар второй раз, нужно, чтобы это был хороший товар. Сильвия Чиз. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
11: Платная агитация. Выборы 2026.
12: С 18 по 20 сентября выбираем развитие. Голосуем за народную программу «Единой России».
11: Платная агитация. Выборы 2026.
13: С рекламой закончили в этом часе. И перед тем, как прокатиться на машине времени, лови новинку от Коли Фанка и Папа Тин.

0: Захватывающие истории в специальном проекте «Машина времени» на Карибу.
1: Спонсор программы – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. 17 сентября 1922 года в Берлинском дворце кино «Альгамбра» состоялся первый в истории публичный показ звукового фильма. Это была экранизация пьесы «Поджигатель» голландского писателя Германа Гейрманса. Кстати, многие кинопродюсеры того времени всерьез опасались, что звуковое кино погубит международный экспорт фильмов и резко снизит доходы Голливуда. Одним из самых убежденных противников звука в кинематографе, как ни удивительно, был сам Чарли Чаплин. Еще сегодня день «Время вышло». Он посвящен одному из самых загадочных человеческих ощущений – субъективному восприятию времени. И наука тут припасла удивительное объяснение. Оказывается, у детей время течет куда медленнее, чем у взрослых. И дело здесь в скорости обработки зрительной информации мозгом. У детей она выше, поэтому за одну и ту же минуту их мозг фиксирует гораздо больше кадров происходящего. Отсюда и ощущение, что время растягивается. У взрослых же большинство повседневных действий доведено до автоматизма. Мозгу не нужно все заново распознавать, и время начинает буквально ускоряться. 17 сентября 2005 года в Магадане на Аллее Славы, неподалеку от часовни Георгия Победоносца, торжественно открыли памятник-мемориал колымчанам, погибшим во время военных действий в Афганистане, Чечне и других локальных конфликтах. Памятник появился на месте камня памяти, заложенного здесь еще в 2003 году, то есть идея увековечить память земляков вынашивалась не один год, прежде чем обрела окончательную зримую форму. А еще сегодня день турменеджера. Профессия заключается не только в продаже путевок, как многие ошибочно полагают, путая ее с работой обычного турагента. Турменеджер сопровождает группу непосредственно в поездке, отвечает за логистику на месте, улаживает непредвиденные ситуации в реальном времени и фактически берет на себя ответственность за безопасность и настроение целой группы незнакомых друг другу людей на протяжении всего маршрута. По сути, это редкое сочетание сразу нескольких профессий в одной – психолог, логист и немного артист. Именно поэтому в этой профессии так ценится стрессоустойчивость. Здесь и закончим. Хорошего дня и до новых праздников.
0: Магазин «Визит». Огромный выбор скобяных изделий. Замки навесные, замки накладные и врезные. Цилиндры для замков, защелки врезные. Проушины для навесных замков. Крючки и цепочки дверные. Дверная и мебельная фурнитура. Эксклюзивные кованые изделия. Мебельные колеса и ролики. Магазин «Визит». Улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110. База УСИС, склад компании «Герлеон». Телефон 63-74-78.
2: Машина времени. Новый час на Карибу.
3: Новая глава нашей жизни.
2: Слушай Карибу.
4: Ведь впереди так много вкусного.
5: Я люблю под вас танцевать.
6: И я.
7: Я тоже.
8: Я вас обожаю.
6: Вы молодцы.
9: Вы правда молодцы.
10: Карибу самая хорошая радио.
11: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
11: Карибу Арт. 104.2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
12: Спонсор выпуска — магазины АКБ Маркет. Аккумуляторы для авто, спецтехники и мото. 6 километр основной трассы, 21А/1 и улица Полярная, 21.
13: В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске: в мире начались протесты из-за высоких цен на топливо. Россиянам напомнили об индексации тарифов ЖКХ с 1 октября. Каждый второй сотрудник согласен на серую зарплату ради заметной прибавки. Подробности далее. Протесты из-за роста цен на топливо и электроэнергию проходят сразу в нескольких странах. Как сообщает Prime со ссылкой на CNN, акции уже затронули Сирию, Гватемалу, Португалию и Францию. В Сирии стоимость топлива выросла на 40%. Ситуацию связывают с сокращением мировых поставок на фоне конфликта на Ближнем Востоке и перебоями с судоходством через Ормузский пролив. В России топливный рынок тоже остается напряженным. По последним данным Росстата, с начала года бензин подорожал на 21%, дизель – более чем на 18%. Вице-премьер Александр Новак ранее сообщал о локальном дефиците топлива в отдельных регионах Сибири и Урала, связывая его в том числе с логистикой. Для стабилизации внутреннего рынка правительство ограничило экспорт топлива. Запрет на вывоз бензина действует до конца января 2027 года. С 1 октября в России пройдет второй в этом году этап индексации платы за коммунальные услуги. Размер повышения будет различаться в зависимости от региона от 8 до 22%. Об этом газете «РУ» рассказала финансовый эксперт Татьяна Волкова. Она напомнила, что во время первого этапа, который прошел с 1 января, тарифы выросли на 1,7% по всей стране. Коммунальный платеж складывается из нескольких услуг, а его размер зависит от объема потребления. Поэтому после индексации правильнее смотреть не на общую цифру по стране, а на изменения именно в своем регионе, пояснила Волкова. Эксперт советует не пытаться рассчитать новую платежку до рубля. Практичнее посмотреть, сколько семья в среднем платит за ЖКХ сейчас, и заложить дополнительную сумму на рост. При этом коммунальные расходы стоит рассматривать вместе с другими регулярными тратами – продуктами, транспортом и связью. Больше половины работающих россиян согласились бы получать серую зарплату, если бы доход при этом вырос в полтора раза. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на исследование. Еще 37% от такого варианта отказались. При этом 84% работников получают зарплату полностью и официально. За последние 20 лет их доля выросла на 13%. С пониманием к серым зарплатам относятся 46% опрошенных. Чаще других такую схему допускают жители мегаполисов и молодые респонденты. Официальный курс доллара на 17 сентября составляет 84 рубля 17 копеек. Курс европейской валюты на сегодня – 97 рублей 12 копеек. Это были новости на радио «Карибу Арт». С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго!
6: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
2: Новости на радио «Карибу Арт». Удача может застать врасплох.

0: Лови удачу, а улыбку на сдачу.
1: В условиях неопределенности многие выбирают серую зарплату, поэтому их можно понять, а к подаркам так вообще все и всегда готовы, лишь бы предложили, что я, Иван Высоцкий, делаю, приглашаю тебя принять участие в викторине на Радио Кариба при поддержке нашего партнера компании «Винат», у которой есть металлопрокат на выгодных условиях. Также ассортимент включает в себя строительные материалы для внутренней и внешней отделки помещений. Помимо этого, «Винат» славится большим ассортиментом сухих смесей, в том числе огнеупорных технических жидкостей, кислот, соли сода, кальцинированная, каустическая. Данную продукцию ты найдешь по адресу Пролетарская, 237. Работают они в будни с 10 утра до 6 вечера. О наличии товара уточняй по телефону 65-06-88. Звонки в прямой эфир будут приниматься ближе к половине первого на номер 620-300. А пока встречай VIP-диско-бленд Рамироза на хит Димы Билана и Мари Краймбрери с продолжением на Right in the Night версии от Blocky Crown на 104.2 FM.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда обнаружили что-то важное?
3: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
2: Я даже знаю, про кого вы говорите.
3: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания Адамант.
2: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю. А домашние вещи нам доставит Адамант. Заберет от двери и привезет в любую точку России. Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
3: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
4: Готов стать сильнее, выносливее и энергичнее? Тогда тебе в «Спортпит». У нас представлен широкий выбор спортивного питания. Протеины, витамины, аминокислоты, жиросжигатели и многое другое. Качественные бренды и оригинальный продукт. Заходи сегодня в «Спортпит», чтобы получить свою дозу энергии и новых побед. «Спортпит» – твой старт к вершинам. Улица Дзержинского, 2. ТЦ «Премиум», место 5А. Напротив фитнес-клуба «Люкс Джим». И ВПЮР Анна Викторовна. При поддержке Центра «Мой бизнес» Магаданской области.
5: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефону 60-04-99, 62-55-03.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Сауна «Морская» – место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компании. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица «Морская», 19/20. Телефон 8-900-14-858-66-69.
8: Компании «Комтранс» для работы в Магадане и Магаданской области требуются оператор КМУ, машинист автокрана, водитель категории CE, C, ДАПОК, слесарь по ремонту самоходных машин, автослесарь, машинист катка, менеджер по снабжению, менеджер по логистике и электрогазосварщик. Оформление по ТК РФ, все льготы для работников Крайнего Севера, заработная плата достойная, иногородним оплата проезда и проживания. Подробности по телефону 8-914-850-26-88.
6: Магазин «Сантехника-49» приглашает на работу продавцов-консультантов, кладовщика, администратора и товароведа. Трудоустройство по ТК РФ, заработная плата при собеседовании. Телефон 21-21-49.
9: Колымская угольная компания приглашает на работу с достойной зарплатой водителя БелАЗа, машиниста бульдозера, горного мастера, начальника горного участка, слесаря по ремонту техники и оборудования, механика по ремонту самоходной и землеройной техники, электрослесаря, начальника участка буровзрывных работ. Оформление по ТК РФ, соцпакет. Обращаться по телефонам 8-914-860-3799 и 8-914-850. 85-14.
6: Внимание! Мужчина ищет работу сторожем на трассу. Телефон 8-914-868-75-24. 8-914-868-75-24.
7: Об идеалах нации можно судить по ее рекламе. Норман Дуглас. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11. Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу. Время эстетов представляет такси «Форсаж». Быстро, выгодно, комфортно. Телефоны 600-500 и 21-11-00.

0: Погода. На радио Карибу Арт. Спонсор выпуска — компания Герлеон. Герлеон – территория низких цен. По данным синоптиков, 17 сентября в Сусумане без осадков, температура около 6, выше нуля, ветер северо-восточный с порывами до 1 метра в секунду. В Балаганном преимущественно без осадков, температура до 11 градусов тепла, ветер северо-западный с порывами до 3 метров в секунду. В Талоне также преимущественно без осадков, температура около 12, выше нуля, ветер северо-западный с порывами до 2 метров в секунду, а в Магадане в четверг преимущественно без осадков, температура ночью до 6 градусов тепла, днем около 9, выше нуля, ветер северо-восточный с порывами до 3 метров в секунду. Спонсор выпуска — компания Герлеон.
1: Напольные покрытия, декотайл, бытовой и полукоммерческий линолеум, ламинат, керамогранит, алюминиевые и пластиковые плинтусы. Магазин «Визит» на Рабчатова, 16, телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база УСИС, Зайцева, 1, телефон 63-74-78.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с «Карибу Арт».

0: Тадник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
0: Ща приду. Самый популярный ответ на вопрос «Ты куда?». Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю Радио Карибу.
0: Цитатник представляет официальный дилер по оригинальным запчастям «Си-трак» магазин «Норд-трак». 6-й километр основной трассы, строение номер 9. Телефон 8-914-038-89-98.
2: Ща приду, скорее всего, и можно услышать от человека, который собирается принять участие в викторине на Радио Карибу. Прием звонков начался, 620-00. Телефон студии, а спонсор, партнер всего этого действия, это компания Венат Офис. Располагается на Пролетарской 116, а в торговом зале на Пролетарской 237 представлен металлопрокат на выгодных условиях и строительные материалы для внутренней и внешней отделки помещений. Стоит также отметить систему скидок и бонусов для постоянных покупателей, тем более, что для компании «Венат» на первом месте качество, надежность и комфортные условия сотрудничества. Также напомню о том, что «Венат» славится большим ассортиментом сухих смесей, в том числе и огнеупорных, технических жидкостей, кислот, соли, сода-кальцинированная, каустическая. Данную продукцию ты найдешь по адресу Пролетарская, 237. Работают они в будни с 10 утра до 6 вечера. О наличии товара уточняя по номеру телефона 65-06-88. Есть что-то у нас, кто-то на линии у нас там есть. А ну-ка. Алло, алло.
3: Ну-ка.
2: Кто? Кто-то прорвался, кто-то, наверное, с отпуска никак прилетели. Да, кто это, как зовут вас?
3: Это Оксана.
2: Оксана, приветище, Оксан. Как настроение, как самочувствие?
3: Да. Да, отлично, обалдею с самого, почти утра под ваши песни.
2: А, то есть просыпались вместе с Карибой, это хорошо, это радует. В отпуске были, где были, что делали?
3: Ой, была аж в июне.
2: А,
3: так это очень далеко.
2: Так вы с нами давно и каждый день. Это радует. Так, Оксан, у меня, в общем, есть такой интересный вопрос с тремя вариантами ответов. Он исходит из исследований. Так что это даже не на знание, а в принципе на знание самого себя. С другой стороны, мы как бы выясним, как вы к большинству относитесь опрашиваемых, опрошенных, точнее, этими самыми учеными, исследователи или нет. В общем, готовы к вопросу?
3: Да.
2: Итак, Оксана, ремиксы любимых треков зачастую как воспринимаются людьми на нашей планете? Первый вариант. Негатив.

0: Но в основной своей массе ремиксы любимых треков опрошенных этих респондентов, они как-то вот по определенному относятся. Как они воспринимаются? Негативно, с одобрением или вообще параллельно? Как вы думаете? Как люди думают? Как вы думаете?
1: Наверное, никак.
0: Вы считаете, что они не вызывают никакой эмоции? Так что ремикс, что оригинал, как-то вот в памяти отложилось. Но вы что еще не забывайте, что определенные эмоции вызывают треки, когда первый раз услышишь. Определенное впечатление, ностальгия где-то бывает даже проскакивает. Если трек не вызывает никакой эмоции, тогда он и нелюбимый. Ну, логично же.
1: Ну, как бы да, логично. Негатив, значит, получается.
0: Почему?
1: Что-то там наляпали, типа говоря.
0: Наляпали, да?
1: Она негатив. Ну, да.
0: Ну, давай, я окончательный ответ какой?
1: Негатив.
0: С одобрением? Негатив. Негатив. Все-таки негатив, да? Хорошо.
1: Скорее всего, негатив.
0: Хорошо. И это верный ответ, Оксана, на самом деле, да. Во время многочисленных исследований слушатели неизменно давали предпочтение первоначальным вариантам. Причем делали это даже тогда, когда в новой версии ничего не меняли. Вот так вот обманывали людей. При этом негативное отношение к ремиксам любимых треков обусловлено психологическими именно и структурными особенностями восприятия. Мозг химически привязывается к первому варианту песни. Оригинальные треки часто несут глубокий личный смысл, так что что-то в этом есть. У вас есть какая-то песня, ну, такая, может быть, любимая, ремикс, который вам еще больше понравился, чем оригинал? Есть такая? Или сложно сейчас вспомнить?
1: Ну, наверное, скорее всего, так как я фанат больше Сандрочки, но мне нравится ее.
0: Ну да, смотря еще, ну, какой, да, какой ремикс-мейкер это все делает, хорошо?
1: Ну да, ну, в основном попадались, ну, по большей части хорошо.
0: Ну, ну, ну это понятно, ну, потому что ведущие на Радио Карибу ставят эти треки.
1: Скорее всего,
0: сам себя не похвалишь, никто не похвалит.
1: Никто не похвалит,
0: хорошо, с вас привет, Оксана, пожелания магаданцам. Отопление, кстати, дали вам, как довольны?
1: Дали, вчера только дали.
0: Горячие, теплые?
1: Нет, тепленько.
0: Тепленько? Тепленькая
1: пошла.
0: Ну, тепленькая пошла, ну и слава богу. И что, так приветы готовы? Кому? Что, коллегам?
1: Приветы всем-всем, всем Магадану, все, кто меня узнал и не узнал. Всем-всем приветы. Пусть находят минутку, играют все-таки, ну, интересно, мне нравится играть.
0: Ну, это прекрасно. Поэтому... А слушать что мы будем, Оксан?
1: Не знаю. Я жду подарочек.
0: Есть, подарок, вот так. Ну, в принципе, я готов к подарочку. Причем, мало того, что я готов к подарочку, я еще и немного расскажу о тех, кто исполнять будет этот трек. Так что, в принципе, вы у нас постоянная радиослушательница. Что, куда, где, знаете, да? Забирать приз, раз вы уж выиграли. Да, вы все знаете, поэтому с вами не прощаемся. Мы на волне все равно остаемся. Вот, а вот как раз-таки сейчас, когда трубку положите и это кладете, положите. Ну, ладно. Вот. Лучше услышите эту композицию. Так что прекрасного дня, отличного четверга. Оставайтесь
1: спасибо
0: с нами. Играйте чаще, не болейте. Да. Ну и переходя как раз-таки к подарку, который Оксана ждала, я думаю, и не только Оксана, расскажу вам, что, честно говоря, хотел тебя познакомить с русским исполнителем сегодня, но лучше потом, ибо как первое место из претендентов моего внутреннего чарта сегодняшнего дня заняло трио, и о нем вот поподробнее. Первое — это Ультра Нате, американская певица, автор песен, музыкальный продюсер, диджей-промоутер, бабули, на минуточку, 58 лет, но порох еще есть в пороховницах и ягоды, соответственно, в чем сам убедишься. В 94-м она, кстати, написала песню «Party Girl, Turn Me Loose» для фильма «Тусовщица». Хороший фильм или нет, не могу сказать, не видел. А вот саундтрек занял 6-е место в танцевальном хит-параде Billboard. Второй в списке исполнителей — это французский диджей Флоран Южель. Встал за вертушки в 16, клубился в Марселе, прорвался на всемирную сцену в 18-м году с ремиксом на песню «Белла Чао», которая стала хитом в Европе и достигла второй строчки в немецких чартах. А вот третий участник — вообще отдельный кадр. Имаэль Энджел его зовут. Помимо того, что зажигает танцпол, он еще и является мастером рейки. Что это такое, не знал до этого момента. Загуглил, оказывается, это лечение руками жизненной энергии. Вот такая штука. С научной точки зрения концепция это считается псевдонаучной. Современная медицина не подтверждает такую штуку. Вот. И сеансы рейки поэтому не заменяют профессиональное медицинское лечение. Об этом важно сказать. При этом фанаты Имаэль Энджел часто шутит, что приходят на его выступление не только танцевать, но и для того, чтобы подлечить спинку и почистить чакры во время его энергичных сессий. В общем, то, что доктор прописал тем, кому 30+. Ну, а композиция называется «Moving to the Sun» в ремиксе Redline и Mitchell P. Ваня Гусаков до этого ставил, я видел оригинал трека, ну а прямо сейчас зацени. Южель, Имаэль Энджел и Ультра Нате. Поехали! Поехали!

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин «Салют» предлагает более 1000 наименований обоев, ковровые покрытия, линолеум и отделочные материалы по демократичным ценам. Постоянным клиентам дисконтные карты, а предприятиям дополнительные скидки. «Салют» на Ровчатова 21.
3: Все в нашей жизни должно быть вовремя. А когда речь идет о сезонной смене шин, это и вопрос безопасности. Шиномонтажная мастерская «Эксклюзив» напоминает о сезонной переобувке вашего автомобиля. Не тяни до последнего, не стой в очередях. Переобуй свою машину, пока все только думают. Шиномонтажная мастерская «Эксклюзив». Рынок «Фреш», нижняя парковка. Телефон 8-952-577-66-67.
4: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо? Легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сомдеко. Кольцевая 13/1.
5: Предприятие реализует доску обрезную, необрезную, брусок, брус различного сечения, лес для строительства опор ЛЭП, опилки. Работаем с индивидуальными заказами. Весь материал – лиственницы зимней рубки. Марчиканское шоссе 53Б. Телефоны 8-964-239-1790 или 8-964-457-0098. 8-964-239-1790 или 8-964-457-0098.
6: Кафе «Ангара» приглашает гостей и жителей города провести банкеты и корпоративы с коллегами и друзьями в гостеприимной и уютной атмосфере. Банкетный зал на 30 человек. Окунитесь в мир бурятской кухни. Бухлёр, буузы, шарбин и многое другое вы можете попробовать в кафе «Ангара» по адресу улица Транспортная, 21. Телефон доставки 210142 и 210110. При заказе свыше 1500 рублей доставка по городу бесплатная. Цены действуют до 31 декабря текущего года.
7: Новый учебный год, новые возможности, новые цели и победы с надежным партнером – торговым домом «Форвард». Уже в продаже одежда и обувь для бокса и единоборств. Шлемы, перчатки, капы, защита и мешки боксерские, в том числе водоналивные, напольные. Одежда и обувь для гимнастики в полцены. Приходи. Колымское шоссе 9. Звони 200-232. Торговый дом «Форвард».
8: Внимание! В клинике «Данте Профи» начинает прием врач-хирург, пародонтолог, клинический ординатор из Москвы. Приходите к нам, и ваши десна скажут вам спасибо. Улица Пролетарская, 17, телефон 20-40-44. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Реклама должна быть новостью. Если она не новость, она бесполезна. Адольф Охс. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
9: Платная агитация. Выборы 2026.
10: Кирилл Этенко родился на Колыме и в трудные времена не бросал свою малую родину в поисках лучшей жизни. 28 лет его работы в сфере связи обеспечивали надежные коммуникации для жителей области. Одна из его разработок, пикеты экстренной связи, уже спасли сотни людей на Колымской трассе. Как депутат областной думы, ответственно решает проблемы региона. Кирилл Этенко – это гарантия уверенного голоса Колымы в Государственной думе.
9: Платная агитация. Выборы 2026.
11: Тотальная свежесть на Карибу.
12: Грильяж. Люблю тебя.

0: жаргона.
1: Тотальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет авиапартнер.

Свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: Высокое качество и доступные цены. Автокомплекс «Формула». С заботой к вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
1: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в гик-шопе «Бэтмун». Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, докимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
2: Центр развития «Всезнайка» приглашает детей на новый учебный год. Опытные преподаватели научат вас разным видам направлений. Подготовка к школе, математика, счет, чтение, развитие мышления, формирование знаний об окружающем мире, логопед. Английский язык для детей дошкольного возраста в игровой форме. Первое занятие бесплатно. Английский язык, подготовка ОКГ и ЕГЭ, репетитор по английскому языку. А также робототехника, где вы разовьете навыки конструирования, программирования, логическое мышление и креативность. Центр развития «Всезнайка». Познавай мир вместе с нами. Проспект Карла Маркса, 57. Телефон 8-924-858-01-17.
3: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
4: Устали от яркого солнца? Компания «Аланис» вам поможет. Шторы «Блэкаут», день-ночь, вертикальные и горизонтальные жалюзи. Выезд на замер бесплатный. Ждем вас по адресу: Берзина, 12, телефон 210-240.
5: Магадан, внимание! Грандиозный проект «Хиты легендарной группы Король и Шут» в исполнении трибьют-группы «Lucky Horse», город Москва. Приглашаем вас 25 сентября в 19:30, муниципальный центр культуры. Мощный звук, бешеная энергия и любимые хиты. Вечер драйва и эмоций под узнаваемые гитарные партии и сильный вокал. Все это ждет вас на событии 25 сентября. Заказ билетов по телефону 21-33-21.
6: Нужна качественная мебель на долгие годы? Загляните в салоны мебели «Уютные Мягков». Здесь вне времени продается лучшая мебель, которая помогает создать интерьер высокого уровня, не раздувая бюджет. Все изделия здесь с душой и прекрасно гармонируют с другой домашней мебелью. Салоны «Уютные Мягков» – место, где мечты становятся реальностью.
7: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
8: Вести бизнес без рекламы – все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. В обоих случаях о своих действиях знаете только вы. Стюарт Хандерсон Брит. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт, 104.2 FM.
7: Новости на радио Карибу Арт.
8: В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске: в России пригрозили Японии компенсирующими мерами в случае угрозы стране. Эксперт прогнозирует рост безработицы среди зумеров. Молодежь в России стала реже пить и курить. Подробности далее. Россия примет необходимые компенсирующие меры для обеспечения своей обороноспособности, если Япония продолжит деятельность, представляющую прямую угрозу стране. Об этом говорится в заявлении МИД РФ. В дипведомстве сообщили, что 16 сентября заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко провел встречу с послом Японии в Москве Акирой Муто. Между дипломатами состоялся откровенный разговор по наиболее актуальным двусторонним темам. Руденко подчеркнул, что продолжение официальным Токио антироссийского курса, включая негативные заявления относительно визита Владимира Путина на Южно-Курильские острова в середине августа, а также увеличение военной помощи Украине, еще более отдаляет перспективу нормализации диалога, об интересе к которому публично заявляет японская сторона. Молодым россиянам в следующем году может стать сложнее найти работу. Об этом газете «Ру» рассказал HR-эксперт Алексей Чихачев. По его прогнозу, доля зумеров, которые не могут трудоустроиться, может вырасти с нынешних 22 до 26%, а поиск работы занимать до 7 месяцев. Эксперт отмечает, что работодатели сокращают число стартовых вакансий. При этом молодых специалистов по-прежнему ждут в логистике, производстве, строительстве, торговле, общепите и медицине. Молодые россияне стали реже употреблять алкоголь и курить табак. Об этом ТАСС рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко. При этом, по его словам, проблема вейпов по-прежнему остается актуальной, а здесь еще требуется профилактическая работа. Ранее Мурашко также отмечал, что употребление спиртного связано с 3-5% случаев онкологических заболеваний. При этом летальность первый год после постановки такого диагноза в России снизилась почти на 17%. Официальный курс доллара на 17 сентября составляет 84 рубля 17 копеек. Курс европейской валюты на сегодня – 97 рублей 12 копеек. Это были новости на радио Карибу Арт. С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго.
7: Новости на радио Карибу Арт.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Компания «Армаком» предлагает быструю доставку автомобилей и различной спецтехники морским путем из Владивостока в Магадан. У нас богатый опыт в сфере грузоперевозок по всей России. Компания «Армаком». Звоните 298-66-99.
3: Внимание, водитель и снабженец! Компания «Штормавто» ждет тебя на своем складе автошин. Предлагаем грузовые и индустриальные автошины, которые находятся в наличии в городе Магадан. Автошины для самосвалов, тягачей, бензовозов, погрузчиков и грейдеров. Компания «Штормавто». Приезжай, покупай! Город Магадан, Транзитная, 20, на территории Комтранс. Телефон 8-909-804-5599.
4: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам. Элитная сауна Чикаго. Современный островок релаксации, место комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну Чикаго. Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна Чикаго. Отдохнешь как надо.
6: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, колымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
7: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. «Славянский» открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары, указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил «Славянский». «Славянский экспресс». Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
8: Мечтаете об уютном доме?
9: Вам в «Электросвет».
8: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
9: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской, 19. Телефон 211-213. «Электросвет». Электромаркет и светотехника. Без компромиссов.
10: Компании «Комтранс» для работы в Магадане и Магаданской области требуется механик по тяжелой технике, машинист бульдозера, машинист экскаватора, шиномонтажник, водитель погрузчика, кладовщик и слесарь-моторист. Оформление по ТК РФ, все льготы для работников Крайнего Севера, заработная плата достойная, иногородним оплата проезда и проживания. Подробности по телефону 8-914-850-26-88.
11: Экономить на рекламе, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время. Эндрю Маккензи. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.
12: Первое магаданское радио представляет.
13: Музыка, оставившая след в истории. Высшая проба на Карибу Арт.
14: Карибу Арт. 104.2 FM.

0: Вища проба
1: на радіо Карібо Арт.
0: Музика, перевірена мільйонами. Погода. Погода. На радіо Карібу Арт.
2: По данным синоптиков, 17 сентября в Сусумане без осадков, температура около 6, выше нуля, ветер северо-восточный с порывами до 1 метра в секунду. В Балаганном преимущественно без осадков, температура до 11 градусов тепла, ветер северо-западный с порывами до 3 метров в секунду. В Талоне также преимущественно без осадков, температура около 12, выше нуля, ветер северо-западный с порывами до 2 метров в секунду, а в Магадане в четверг преимущественно без осадков, температура ночью до 6 градусов тепла, днем около 9, выше нуля. Ветер северо-восточный с порывами до 3 метров в секунду.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт. Взгляните на небо. Следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
3: 17 сентября.
1: Овен.
3: Овны могут найти ответы на многие вопросы, беспокоившие их в последнее время. События этого дня помогут вам в полной мере использовать свой творческий потенциал, реализовать многие старые замыслы. Ставьте перед собой высокие цели, есть шанс достичь их быстро и без серьезных усилий.
1: Телец.
3: Романтические отношения находятся под влиянием негативных тенденций, поэтому стоит быть внимательнее к любимому человеку. В любых, даже сложных и новых для вас делах вы легко добьетесь отличных результатов. Творческий подход к рутинным проблемам поможет избежать скуки и сделает день запоминающимся.
1: Близнецы.
3: Старайтесь придерживаться заранее составленного плана, не позволяйте мелким неприятностям и недоразумениям сбить себя с толку. Благоприятная финансовая ситуация позволяет делать покупки, однако значительных расходов, связанных с развлечениями, лучше избежать.
1: Рак.
3: Возможны проблемы в отношениях с близкими людьми, обстановка в семье будет напряженной и дискомфортной. В остальных сферах жизни сильны позитивные тенденции. Вам пойдут на пользу общение с друзьями, чтение, просмотр познавательных телепередач.
1: Лев.
3: Львы поглощены собственными делами и интересами, а потому не склонны уделять внимание близким людям, что не лучшим образом сказывается на отношениях с ними. В общении с новыми знакомыми вы сможете показать лучшие стороны своего характера, благодаря чему откроются весьма заманчивые новые возможности.
1: Дева.
3: День будет интересным и приятным, он хорошо подходит для общения с друзьями и членами семьи, а также для романтического свидания. Возможен значительный прогресс во многих важных делах. Решатся сами собой долгое время беспокоившие вас проблемы.
1: Весы.
3: День будет приятным и интересным, полным разнообразных событий. Вас ожидают приятные сюрпризы и подарки, знаки внимания и неожиданные встречи. Посещение светских мероприятий обещает быть делом не только приятным, но и полезным. Появляется возможность сделать удачные покупки или выгодно вложить деньги.
1: Скорпион.
3: Позитивные тенденции сильны и оказывают влияние на все сферы жизни. Этот день будет очень интересным и приятным. Вам не придется жалеть о совершенных поступках и сказанных словах. Общение с близкими людьми будет приносить радость, а встреча с любимым человеком станет неисчерпаемым источником оптимизма, уверенности в себе и жизненной энергии.
1: Стрелец.
3: Проявляйте благоразумие в беседах с малознакомыми людьми. Велик соблазн доверить свои тайны особам, совершенно этого не заслуживающим. В романтических отношениях воцарится гармония, если вы откажетесь от своих заблуждений и будете более лояльны к слабостям любимого человека.
1: Козерог.
3: Козерогов ожидает немало важных дел, в том числе связанных с разъездами и активным участием в общественных и светских мероприятиях. Будьте разборчивы в общении, нежелательные контакты с малознакомыми людьми, а также особами, которые вам не близки духовно.
1: Водолей.
3: Интересные возможности открываются перед водолеями, энергетический и творческий потенциал которых очень высок. Общение с членами семьи будет не только приятным, но и полезным. Вы получите важную информацию, которую сможете использовать в своих интересах.
1: Рыбы.
3: День приятный, хотя и не богатый событиями, он подходит для творческой деятельности и научных занятий, а также ни к чему не обязывающему общению с приятными вам людьми. Будет весьма приятным активный отдых, познавательные экскурсии позволят расширить круг общения.
0: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
4: Магия звезд. Магия звезд. Магия звезд.

0: терминология на Карибу. На Карибу.
1: Композитный, составной, сложный, смешанный.
0: Узнавайте новое, расширяйте кругозор. Терминология на Карибу. На Карибу.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Салют Плюс» огромный выбор ламината от 777 рублей за квадратный метр. Большое поступление керамической плитки, мебель и аксессуары для ванной. «Салют Плюс». Построй свой дом с нами. Улица Наровчатова, 21.
3: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт. Масла и смазки премиум-класса. Современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы. Здание 21Б/1. Звони. 8-914-038-89-98. «Нордтрак». Качество. Всегда в комплекте.
4: Напольные покрытия, декотайл, бытовой и полукоммерческий линолеум, ламинат, керамогранит, алюминиевые и пластиковые плинтусы. Магазин «Визит» на Ровчатова 16, телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база УСИС, Зайцева 1, телефон 63-74-78.
5: Хотите, чтобы в вашем доме было по-настоящему комфортно? Закажите корпусную мебель в компании «Митрал». Качество, функциональность и стиль на любой бюджет. «Митрал», Пролетарская, 51, строение 1, телефон 200-800.
6: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефону 60-04-99, 62-55-03.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Магазин «Мегавольт», 3 этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.

0: 74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74- Керамикс ДВ предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая, а также напольное покрытие Alpine Floor, кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводятся бесплатные замеры и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. Керамикс ДВ, улица Пролетарская, 19, второй этаж, телефон 8-914-865-00-44, 8-914-865-00-44. Движение объединяет поколения. Дети и родители, бабушки и дедушки, каждый найдет свой ритм в торговом доме «Форвард». Для вас велосипеды, самокаты трюковые, коньки роликовые. Также в наличии электровелосипеды и электросамокаты. На скейты, лонгборды и крузеры акция минус 50%. Приходи, Колымское шоссе 9, звони 200-232. Торговый дом «Форвард».
1: Просто делайте хорошую рекламу, и деньги придут. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11. Тотальная свежесть на Карибу.
2: Грильяж. Люблю тебя.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин «Салют» предлагает более 1000 наименований обоев, ковровые покрытия, линолеум и отделочные материалы по демократичным ценам. Постоянным клиентам дисконтные карты, а предприятиям дополнительные скидки. «Салют» на Ровчатова 21.
3: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда, обнаружили что-то важное?
4: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
3: Я даже знаю, про кого вы говорите.
4: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
3: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю, а домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России. Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
4: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
5: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
6: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
7: Я думал, операция выведет меня из строя на несколько недель. Я занятой человек и не могу себе этого позволить.
8: Для меня очень важна поддержка и комфортные условия.
9: Мне казалось, что восстановление будет тяжелым и болезненным.
10: Поход к врачу больше не стресс. Быстрое и эффективное решение при варикозе. Консультация у флеболога. Лазерное удаление вен. Склеротерапия. Медтраст. Лечит добрый доктор вас. Запись по телефону 220322.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
13: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
14: Телефон 62-24-31.
15: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
16: Творчество без стратегии называется искусством. Творчество со стратегией называется рекламой. Джефф Ричардс. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
17: Платная агитация. Выборы 2026.
18: Каждый голос определяет судьбу страны, курс ее развития и благополучие будущих поколений. Сила в единстве. Поддержи Единую Россию на выборах. Голосуй за партию президента.
17: Платная агитация. Выборы 2026.

0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт, 104.2 FM.
7: Новости на радио Карибу Арт.
8: Спонсор выпуска – специализированный магазин комиксов, лицензионных фигурок, настольных игр и атрибутики Geek Shop Bad Moon, проспект Карла Маркса, 63, торговый центр «Северное сияние», отдел номер 2.
9: В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске Владимир Путин обратился к гражданам по случаю предстоящих выборов Госдумы. Россельхознадзор изымает из продажи партию вакцины для собак. Деньги за пятерки могут снизить интерес ребенка к знаниям. Подробности далее. Владимир Путин выступил с телеобращением гражданам страны по случаю предстоящих парламентских выборов. Президент призвал граждан участвовать в голосовании 18, 19 и 20 сентября и принять обдуманное решение. Путин заявил, что результаты выборов должны подтвердить зрелость и устойчивость российского общества и политической системы. Он также связал участие в голосовании с сохранением суверенитета страны и назвал его ответом тем, кто пытается ослабить Россию и сдержать ее развитие. Президент подчеркнул, что участие в выборах считает ответственностью граждан и вкладом в укрепление страны. Новый состав Госдумы будет избран на 5 лет. Россельхознадзор распорядился изъять из продажи и уничтожить 20-ю серию вакцины для собак «Мультикан-8». Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на распоряжение ведомства, решение принято после сообщений о гибели и ухудшении состояния животных после вакцинации. Производитель препарата, компания «Ветбиохим», должен подтвердить уничтожение партии документами. Эту серию производитель отозвал еще в августе. При этом окончательная причинно-следственная связь между вакцинацией и гибелью животных не установлена. Платить школьникам за хорошие оценки психологи не советуют. Как пишет «Вечерняя Москва», денежное вознаграждение может постепенно вытеснить интерес к самой учебе. Ребенок начинает воспринимать пятерку прежде всего как способ получить деньги. Психологи говорят, что в таком случае школьник может стремиться к результату любыми способами, в том числе списывать или пользоваться шпаргалками. При этом полностью отказываться от материальных поощрений эксперт не предлагает. За серьезные достижения их можно использовать вместе с другими формами поддержки. Официальный курс доллара на 17 сентября составляет 84 рубля 17 копеек. Курс европейской валюты на сегодня – 97 рублей 12 копеек. Это были новости на радио «Карибу Арт». С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго!
0: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в Geek Shop Bad Moon. Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, дакимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
7: Новости на радио Карибу Арт.

Тедди Свимс на Карибу Арт, он же мистер Know It All или мистер Всезнайка. А в общем, как ни назови, а пессимистов не любит никто, так что послушали, что все будет плохо, и забыли. Тем более плейлист на начало третьего часа говорит об обратном, фанкара с реворком на Sunny. Дальше Иван Гусаков с тобой, всем большой привет и погнали слушать.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Требуется в короткие сроки доставить товары, срочно отправить документы или транспортировать крупногабаритные грузы. Компания «Авиапартнер» поможет вам в этом. Более 18 лет мы предлагаем полный комплекс услуг по оперативной доставке грузов на территории России. Телефон 202-300. Телефон в Москве 495-787-74-21. «Авиапартнер». Когда цель очевидна.
3: Российские экологичные межкомнатные двери. Современное надежное покрытие. Новинка. Двери скрытого монтажа без наличников. Магазин «Визит» на Рабчатова 16. Телефон 650110. Склад «Герлеон». База УСИС. Зайцева 1. Телефон 63-74-78.
4: Готов стать сильнее, выносливее и энергичнее? Тогда тебе в «Спортпит». У нас представлен широкий выбор спортивного питания. Протеины, витамины, аминокислоты, жиросжигатели и многое другое. Качественные бренды и оригинальный продукт. Заходи сегодня в «Спортпит», чтобы получить свою дозу энергии и новых побед. «Спортпит» – твой старт к вершинам. Улица Дзержинского, 2. ТЦ «Премиум», место 5А. Напротив фитнес-клуба «Люкс Джим». И ВПЮР Анна Викторовна. При поддержке Центра «Мой бизнес» Магаданской области.
5: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, Вест Моторс!

0: Шейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Кожзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
1: Компании «Комтранс» для работы в Магадане и Магаданской области требуются оператор КМУ, машинист автокрана, водитель категории CE, C, ДОПОК, слесарь по ремонту самоходных машин, автослесарь, машинист катка, менеджер по снабжению, менеджер по логистике и электрогазосварщик, оформление ПТК РФ, все льготы для работников Крайнего Севера, заработная плата достойная, иногородним оплата проезда и проживания. Подробности по телефону 8-914-850-26-88.
2: Магазин «Сантехника-49» приглашает на работу продавцов-консультантов, кладовщика, администратора и товароведа. Трудоустройство по ТК РФ, заработная плата при собеседовании. Телефон 21-21-49.
3: Калымская угольная компания приглашает на работу с достойной зарплатой водителя БелАЗа, машиниста бульдозера, горного мастера, начальника горного участка, слесаря по ремонту техники и оборудования, механика по ремонту самоходной и землеройной техники, электрослесаря, начальника участка буровзрывных работ. Оформление ПТК РФ, соцпакет. Обращаться по телефонам 8-914-860-3799 и 8-914-850-85-14.
2: Внимание! Мужчина ищет работу сторожем на трассу. Телефон 8-914-868-75-24. 8-914-868-75-24.
4: Многие мелочи стали важными благодаря рекламе. Марк Твен. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.
5: Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: Спонсор выпуска – магазин «Зоомир», торговый центр «Маримол», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2. По данным синоптиков, 17 сентября в Сусумане без осадков, температура около 6, выше нуля, ветер северо-восточный с порывами до 1 метра в секунду. В Балаганном преимущественно без осадков, температура до 11 градусов тепла, ветер северо-западный с порывами до 3 метров в секунду. В Талоне также преимущественно без осадков, температура около 12, выше нуля, ветер северо-западный с порывами до 2 метров в секунду, а в Магадане в четверг преимущественно без осадков, температура ночью до 6 градусов тепла, днем около 9, выше нуля. Ветер северо-восточный с порывами до 3 метров в секунду. Спонсор выпуска – магазин «Зоомир».
2: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
1: ИП «Глазунов» Дмитрий Игоревич при поддержке центра «Мой бизнес», Магаданская область.
3: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнце.

0: Цитатник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Вегетарианцы – это такие странные люди, которые думают, что колбаса сделана из мяса.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю Радио Карибу.

0: Реклама.
1: Реклама на радио «Карибу Арт».
0: Радио «Карибу».
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Мечтаете об уютном доме?
3: Вам в электросвет.
2: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
3: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской, 19. Телефон 211-213. Электросвет. Электромаркет и светотехника без компромиссов.
4: Внимание! В клинике Данти Профи начинает прием врач-хирург, пародонтолог, клинический ординатор из Москвы. Приходите к нам, и ваши десна скажут вам спасибо. Улица Пролетарская, 17, телефон 20-40-44. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Предприятие реализует доску обрезную, необрезную, брусок, брус различного сечения, лес для строительства опор ЛЭП, опилки. Работаем с индивидуальными заказами. Весь материал – лиственницы зимней рубки. Марчиканское шоссе 53Б. Телефоны 8-964-239-1790 или 8-964-457-0098. 8-964-239-1790 или 8-964-457-0098. Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
5: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Все в нашей жизни должно быть вовремя. А когда речь идет о сезонной смене шин, это и вопрос безопасности. Шиномонтажная мастерская «Эксклюзив» напоминает о сезонной переобувке вашего автомобиля. Не тяни до последнего, не стой в очередях. Переобуй свою машину, пока все только думают. Шиномонтажная мастерская «Эксклюзив». Рынок «Фреш», нижняя парковка. Телефон 8-952-577-66-67.
7: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
8: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам! Элитная сауна Чикаго. Современный островок релаксации. Место

0: комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну «Чикаго». Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна «Чикаго». Отдохнешь как надо. Лучшая реклама любого товара – его качество. Томас Роберт Дюаль. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
1: Тотальная свежесть на Карибу.
2: Грильяж. Люблю тебя.

Тотальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет компания «Митрал». На заказ корпусная мебель, кухни, шкафы и купе, кухонные фартуки, обработка стекла и зеркала. Звони в «Митрал» 200 800.

0: рекордные цены. Автокомплекс «Формула» с заботой к вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
1: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефону 60-04-99, 62-55-03.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
4: Готовые строительные смеси «Террака», «Боллерс» и «Морской конек». От цемента и щебня до клеев, герметика и наливных полов. Магазин «Визит» на Рабчатова 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база «УСИС», Зайцева 1. Телефон 63-74-78.
5: Это твой город. Он живет своей жизнью. Иногда закручивает тебя, словно белку в колесе. Не сбавляй темп, двигайся вперед! Такси «Форсаж» 600-500. Такси «Форсаж» — темп твоей жизни.
6: А здравствуйте! А можно домашние вещи из Магадана отправить?
7: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
6: Ясно.
7: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана, идите в страховую сами.
6: Понятно.
7: С этажа снести не можем, таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
8: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам! «Адамант» окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь!
9: Кафе «Ангара» приглашает гостей и жителей города провести банкеты и корпоративы с коллегами и друзьями в гостеприимной и уютной атмосфере. Банкетный зал на 30 человек. Окунитесь в мир бурятской кухни. Бухлёр, буузы, шарбин и многое другое вы можете попробовать в кафе «Ангара» по адресу улица Транспортная, 21. Телефон доставки 210142 и 210110. При заказе свыше 1500 рублей доставка по городу бесплатная. Цены действуют до 31 декабря текущего года.
10: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
11: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Любопытные факты, захватывающие истории в специальном проекте «Машина времени» на Карибу.
1: Спонсор программы – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. 17 сентября 1922 года в Берлинском дворце кино «Альгамбра» состоялся первый в истории публичный показ звукового фильма. Это была экранизация пьесы «Поджигатель» голландского писателя Германа Гейрманса. Кстати, многие кинопродюсеры того времени всерьез опасались, что звуковое кино погубит международный экспорт фильмов и резко снизит доходы Голливуда. Одним из самых убежденных противников звука в кинематографе, как ни удивительно, был сам Чарли Чаплин. Еще сегодня день «Время вышло». Он посвящен одному из самых загадочных человеческих ощущений – субъективному восприятию времени. И наука тут припасла удивительное объяснение. Оказывается, у детей время течет куда медленнее, чем у взрослых. И дело здесь в скорости обработки зрительной информации мозгом. У детей она выше, поэтому за одну и ту же минуту их мозг фиксирует гораздо больше кадров происходящего. Отсюда и ощущение, что время растягивается. У взрослых же большинство повседневных действий доведено до автоматизма. Мозгу не нужно все заново распознавать, и время начинает буквально ускоряться. 17 сентября 2005 года в Магадане на Аллее Славы, неподалеку от часовни Георгия Победоносца, торжественно открыли памятник-мемориал колымчанам, погибшим во время военных действий в Афганистане, Чечне и других локальных конфликтах. Памятник появился на месте Камня памяти, заложенного здесь еще в 2003 году, то есть идея увековечить память земляков вынашивалась не один год, прежде чем обрела окончательную зримую форму. А еще сегодня день турменеджера. Профессия заключается не только в продаже путевок, как многие ошибочно полагают, путая ее с работой обычного турагента. Турменеджер сопровождает группу непосредственно в поездке, отвечает за логистику на месте, улаживает непредвиденные ситуации в реальном времени и фактически берет на себя ответственность за безопасность и настроение целой группы незнакомых друг другу людей на протяжении всего маршрута. По сути, это редкое сочетание сразу нескольких профессий в одной – психолог, логист и немного артист. Именно поэтому в этой профессии так ценится стрессоустойчивость. Здесь и закончим. Хорошего дня и до новых праздников.
0: Магазин «Визит». Огромный выбор скобяных изделий. Замки навесные, замки накладные и врезные. Цилиндры для замков, защелки врезные, проушины для навесных замков, крючки и цепочки дверные, дверная и мебельная фурнитура, эксклюзивные кованые изделия, мебельные колеса и ролики. Магазин «Визит». Улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110. База УСИС, склад компании «Герлеон». Телефон 63-74-78.
2: Машина времени на Карибу.
3: Свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
4: Новый час на Карибу. Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
5: Я люблю под вас танцевать.
6: И я.
7: Я тоже.
8: Я вас обожаю.
6: Вы молодцы.
9: Вы правда молодцы.
5: Карибу самое хорошее радио.
10: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
10: Карибу Арт 104.2 FM.
1: Кстати, есть еще один праздник, о котором просто невозможно не упомянуть. Может, немного чуждый нашему слуху, но, тем не менее, день кантри-музыки отмечается сегодня. И вот повод для него тоже есть, потому что 22 недели на верхушке чарта Billboard располагается Chosen Texas от Элла Лэнгли. Причем еще неделя, и это будет исторический рекорд, так что с ней запустим четвертый час. С тобой Иван Гусаков и Карибу Арт.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
3: Welcome to Chicago.
2: Чикаго – игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
4: Сауна «Морская» – место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компании. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица «Морская», 19/20. Телефон 8-914-858-66-69.
5: Добро пожаловать в магазин сантехники «Сантик». Всегда в наличии инженерная сантехника, смесители, санфаянс, радиатор отопления по привлекательной цене. Работаем с юридическими и физическими лицами. Действуют скидки на весь ассортимент. По субботам действуют акции и увеличенные скидки. «Сантик» – сантехника для вашего дома и не только. Улица Гагарина, 21А/1.
6: Внимание участников перевозок! Компания «Комплексные компьютерные технологии» оказывает услуги по работе с электронными перевозочными документами, консультации, установка приложений, мобильные подписи, обучение и тестирование. Звоните 60-88-88, и логистика станет для вас простой и понятной. Новый учебный год, новые возможности, новые цели и победы с надежным партнером – торговым домом «Форвард». Уже в продаже одежда и обувь для бокса и единоборств. Шлемы, перчатки, капы, защита и мешки боксерские, в том числе водоналивные, напольные. Одежда и обувь для гимнастики в полцены. Приходи. Колымское шоссе 9. Звони 200-232. Торговый дом «Форвард».
7: Внимание, водитель и снабженец! Компания «Штормавто» ждет тебя на своем складе автошин. Предлагаем грузовые и индустриальные автошины, которые находятся в наличии в городе Магадан. Автошины

0: 9. На территории Комтранс. Телефон 8-909-804-55-99.
1: Компании Комтранс для работы в Магадане и Магаданской области требуется механик по тяжелой технике, машинист бульдозера, машинист экскаватора, шиномонтажник, водитель погрузчика, кладовщик и слесарь-моторист. Оформление ПТК РФ, все льготы для работников Крайнего Севера. Заработная плата достойная. Иногородним оплата проезда и проживания. Подробности по телефону 8-914-850-26-88.
2: Без рекламы произойдет самое ужасное. Не произойдет ничего. Том Бискарди. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11. Платная агитация. Выборы 2026. Кирилл Итенко – профессионал, почти 30 лет жизни посвятивший созданию цифровой инфраструктуры Колымы. Теперь его цель – построить честную связь между вами и властью. Без помех и посредников. Кирилл Итенко и новые люди – твой голос в Государственной Думе. Платная агитация. Выборы 2026.
3: Первое Магаданское радио представляет.
4: Музыка, оставившая след в истории. Высшая проба на Карибу Арт.
5: Карибу Арт 104.2 FM.

0: Высшая проба на радио Карибу Арт. Музыка, проверенная миллионами. Погода. Погода. На радио Карибу Арт.
1: Спонсор выпуска — компания «Адамант». По данным синоптиков, 17 сентября в Сусумане без осадков, температура около 6, выше нуля, ветер северо-восточный с порывами до 1 метра в секунду. В Балаганном преимущественно без осадков, температура до 11 градусов тепла, ветер северо-западный с порывами до 3 метров в секунду. В Талоне также преимущественно без осадков, температура около 12, выше нуля, ветер северо-западный с порывами до 2 метров в секунду, а в Магадане в четверг преимущественно без осадков, температура ночью до 6 градусов тепла, днем около 9, выше нуля. Ветер северо-восточный с порывами до 3 метров в секунду. Спонсор выпуска — компания «Адамант».
2: Транспортная компания «Адамант». Мы доставим любой коммерческий груз или домашние вещи из любых пунктов России в Магадан или из Магадана. Всеми видами транспорта и по доступным ценам. Оказываем услуги по страхованию и профессиональной упаковке груза. Имеются в наличии и на продажу 20 и 40 футовые контейнеры. Речная 10, телефон 6144. «Адамант» — партнер надежный. Я ручаюсь.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт.

0: Стадник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Женские намеки – это намеки, которые очень похожи на описание товаров с Алиэкспресс.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю Радио Карибу.
2: Цитатник представляет официальный дилер по оригинальным запчастям Ситрак, магазин Нордтрак. 6-й километр основной трассы, строение номер 9. Телефон 8-914-038-89-98.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Диспетчерская служба такси «Престиж». Заказы по телефонам 633 333 и 644 444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба такси «Престиж». Телефоны 633 333 и 644 444.
3: Хотите, чтобы в вашем доме было по-настоящему комфортно? Закажите корпусную мебель в компании «Метрал». Качество, функциональность и стиль на любой бюджет. «Метрал», Пролетарская, 51, строение 1. Телефон 200-800.
4: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
5: Центр развития «Всезнайка» приглашает детей на новый учебный год. Опытные преподаватели научат вас разным видам направлений. Подготовка к школе, математика, счет, чтение, развитие мышления, формирование знаний об окружающем мире, логопед, английский язык для детей дошкольного возраста в игровой форме. Первое занятие бесплатно. Английский язык, подготовка ОКГ и ЕГЭ, репетитор по английскому языку. А также робототехника, где вы разовьете навыки конструирования, программирования, логическое мышление и креативность. Центр развития «Всезнайка». Познавай мир вместе с нами. Проспект Карла Маркса, 57. Телефон 8-924-858-01-17.
6: Устали от яркого солнца? Компания «Аланис» вам поможет. Шторы «Блэкаут», день-ночь, вертикальные и горизонтальные жалюзи. Выезд на замер бесплатный. Ждем вас по адресу Берзина, 12. Телефон 210-240.
7: Любая дверная фурнитура, от межкомнатных и гаражных замков до ручек, петель и доводчиков. Премиум уровень. Магазин «Визит» на Рабчатовой, 16. Телефон 650110. Склад «Герлеон». База «УСИС», Зайцева, 1. Телефон 63-74-78.
8: Магадан, внимание! Грандиозный проект «Хиты легендарной группы Король и Шут» в исполнении трибьют-группы «Lucky Horse», город Москва. Приглашаем вас 25 сентября в 19:30, Муниципальный центр культуры. Мощный звук, бешеная энергия и любимые хиты. Вечер драйва и эмоций под узнаваемые гитарные партии и сильный вокал. Все это ждет вас на событии 25 сентября. Заказ билетов по телефону 21-33-21.
9: Никогда не экономьте на рекламе, охране и страховке. Тогда ваши дела пойдут в гору. Джон Рокфеллер. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
10: Платная агитация. Выборы 2026.
11: Колыме нужны сильные представители в Государственной Думе. С 18 по 20 сентября выбирай лучших. Голосуй за кандидатов от «Единой России».
10: Платная агитация. Выборы 2026.
12: Тотальная свежесть на Карибу.
13: Грильяж. Люблю тебя.

Тотальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет авиапартнер.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Внимание! В клинике Данти Профи начинает прием врач-хирург-пародонтолог, клинический ординатор из Москвы. Приходите к нам, и ваши десна скажут вам спасибо. Улица Пролетарская, 17, телефон 20-40-44. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата и керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая. А также напольное покрытие «Alpin Floor», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводится бесплатный замер и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж, телефон 8-914-865-00-44. 8-914-865-00-44.
3: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда, обнаружили что-то важное?
4: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
3: Я даже знаю, про кого вы говорите.
4: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
3: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю, а домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России.
5: Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
4: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.

0: Карла Маркса 74Б. Телефон 21-44-79.
1: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. «Славянский» открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары, указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил «Славянский». «Славянский экспресс». Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
2: Домоцентр – стильный магазин товаров для дома, где каждый найдет вдохновение для создания теплого и комфортного пространства. Огромный выбор предметов декора, посуды, текстиля и аксессуаров, созданных специально для того, чтобы ваш дом стал местом, где хочется отдыхать душой и телом. Сделайте первый шаг навстречу своему идеальному дому прямо сейчас. Посетите домоцентр в торговых центрах «Идея» и «Солнце» и убедитесь сами, насколько легко сделать пространство вокруг себя особенным.
3: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. Акаба Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
4: Магазин «Мегавольт». 3 этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
5: Здоровая улыбка – наша работа. «Денталюкс» – протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Наш главный капитал – доверие наших клиентов. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

0: сейчас на Карибу.
1: Новая глава нашей жизни.
0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
3: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самое хорошее радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт 104.2 FM.

Tech House новинка и музыкальная батарейка для тебя от Bijou & Dirty в начале пятого часа. Thirsty называется композиция, кстати, не единственная в плане клубного звука, так что не уходя далеко, заценим кроссовер Oddmob и Hyperbeam. Coming up, с тобой Иван Гусаков и Карибуард.

0: слушать Карибу лучше на разрешенной скорости.
1: Твое личное пространство в FM-диапазоне.
2: Карибу 92.0.
0: Води аккуратно. Слушай Карибу.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, Westmotors.

0: под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Корсаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
1: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
2: Движение объединяет поколения. Дети и родители, бабушки и дедушки, каждый найдет свой ритм в торговом доме «Форвард». Для вас велосипеды, самокаты трюковые, коньки роликовые. Также в наличии электровелосипеды и электросамокаты. На скейты, лонгборды и крузеры акция минус 50%. Приходи, Колымское шоссе 9, звони 200-232. Торговый дом «Форвард».
3: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефону 60-04-99, 62-55-03.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Внимание! Мужчина ищет работу сторожем на трассу. Телефон 8-914-868-75-24. 8-914-868-75-24. Магазин «Сантехника-49» приглашает на работу продавцов-консультантов, кладовщика, администратора и товароведа. Трудоустройство по ТК РФ, заработная плата при собеседовании. Телефон 21-21-49.
4: Колымская угольная компания приглашает на работу с достойной зарплатой водителя БелАЗа, машиниста бульдозера, горного мастера, начальника горного участка, слесаря по ремонту техники и оборудования, механика по ремонту самоходной и землеройной техники, электрослесаря, начальника участка буровзрывных работ. Оформление по ТК РФ, соцпакет. Обращаться по телефонам 8-914-860-3799 и 8-914-850-85-14.
5: Компании «Комтранс» для работы в Магадане и Магаданской области требуются оператор КМУ, машинист автокрана, водитель категории CE, C, ДАПОК, слесарь по ремонту самоходных машин, автослесарь, машинист катка, менеджер по снабжению, менеджер по логистике и электрогазосварщик. Оформление по ТК РФ. Все льготы для работников Крайнего Севера. Заработная плата достойная. Иногородним оплата проезда и проживания. Подробности по телефону 8-914-850-26-88.
0: Небольшие пожирают маленьких, а быстрые – медленных. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
6: Платная агитация. Выборы 2026. Кирилл Этенко родился на Колыме и в трудные времена не бросал свою малую родину в поисках лучшей жизни. 28 лет его работы в сфере связи обеспечивали надежные коммуникации для жителей области. Одна из его разработок, пикеты экстренной связи, уже спасли сотни людей на Колымской трассе. Как депутат областной думы, ответственно решает проблемы региона. Кирилл Этенко – это гарантия уверенного голоса Колымы в Государственной думе. Платная агитация. Выборы 2026.
7: Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу. Время эстетов представляет такси «Форсаж». Быстро, выгодно, комфортно. Телефоны 600-500 и 21-11-00.

0: радіо Карібу Арт. Спонсор випуска – компанія «Герліон». «Герліон» – територія низьких цін. По данным синоптиков, 17 сентября в Сусумане без осадков, температура около 6, выше нуля, ветер северо-восточный с порывами до 1 метра в секунду. В Балаганном преимущественно без осадков, температура до 11 градусов тепла, ветер северо-западный с порывами до 3 метров в секунду. В Талоне также преимущественно без осадков, температура около 12, выше нуля, ветер северо-западный с порывами до 2 метров в секунду, а в Магадане в четверг преимущественно без осадков, температура ночью до 6 градусов тепла, днем около 9, выше нуля. Ветер северо-восточный с порывами до 3 метров в секунду. Спонсор выпуска – компания «Герлеон».
1: Напольные покрытия, декотайл, бытовой и полукоммерческий линолеум, ламинат, керамогранит, алюминиевые и пластиковые плинтусы. Магазин «Визит» на Рабчатова 16, телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база УСИС, Зайцева 1, телефон 63-74-78.
2: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с «Карибу Арт».

0: Диалоги на Карибу. На Карибу.
1: Инфантис. Факт, который настолько компрометирующий, что его следует всегда держать при себе.
0: Узнавайте новое, расширяйте кругозор. Терминология на Карибу.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магадан, встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
3: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
4: Компания «Армаком» предлагает быструю доставку автомобилей и различной спецтехники морским путем из Владивостока в Магадан. У нас богатый опыт в сфере грузоперевозок по всей России. Компания «Армаком». Звоните 298-66-99.
5: Поход к врачу больше не стресс. Я знаю, как позаботиться о себе. Прием врачей в клинике Медтраст. Исследования и процедуры для детей и взрослых. УЗИ всех органов, сосуды, вены, сердце, брюшная полость, молочные железы, гинекологическое УЗИ. Медтраст. Лечит добрый доктор вас. Позвони 680303.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт. Масла и смазки премиум-класса. Современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы. Здание 21B/1. Звони. 8-914-038-89-98. «Нордтрак». Качество. Всегда в комплекте.
8: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, колымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
9: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо? Легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сон-деко. Кольцевая 13/1.
10: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
11: Телефон 62-24-31.
12: Мечтаете об уютном доме?
13: Вам в «Электросвет».
12: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
13: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской, 19. Телефон 211-213. «Электросвет». Электромаркет и светотехника. Без компромиссов.
14: Реклама – это то, что хочется, когда не нужно. Или то, что нужно, но не хочется. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
15: Тотальная свежесть на Карибу.
16: Грильяж. Люблю тебя.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Автокомплекс «Формула» представляет масла, аккумуляторы, фильтра,

0: автомобилю. Пятый километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
1: Время обновлений. Делайте ремонт, а помощником станет магазин «Визит». Уже сейчас новое поступление входных металлических дверей, сантехники, пиломатериалов. Большой выбор различных стройматериалов, фурнитуры и инструментов. Магазин «Визит». Выбор очевиден. Улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110.
2: Из Магадана в Подмосковье, а из Ростова в Магадан. Отправит грузы самолетом ваш перевозчик «Адамант». Доставит быстро и надежно. И в качестве сомнений нет, ведь «Адаманту» верить можно. Стаж перевозок 20 лет. Компания «Адамант». Профессиональный помощник в авиаперевозке грузов. Прямые договоры с большинством авиакомпаний. Доставка из любой точки страны до Магадана и обратно. «Адамант». Партнер надежный, я ручаюсь. Телефон в Магадане. 6144.
3: Все в нашей жизни должно быть вовремя. А когда речь идет о сезонной смене шин, это и вопрос безопасности. Шиномонтажная мастерская «Эксклюзив» напоминает о сезонной переобувке вашего автомобиля. Не тяни до последнего, не стой в очередях. Переобуй свою машину, пока все только думают. Шиномонтажная мастерская «Эксклюзив». Рынок «Фреш», нижняя парковка. Телефон 8-952-577-66-67.
4: Готов стать сильнее, выносливее и энергичнее? Тогда тебе в «Спортпит». У нас представлен широкий выбор спортивного питания. Протеины, витамины, аминокислоты, жиросжигатели и многое другое. Качественные бренды и оригинальный продукт. Заходи сегодня в «Спортпит», чтобы получить свою дозу энергии и новых побед. «Спортпит» – твой старт к вершинам. Улица Дзержинского, 2. ТЦ «Премиум», место 5А. Напротив фитнес-клуба «Люкс Джим».
5: И ВПЮР Анна Викторовна. При поддержке Центра «Мой бизнес» Магаданской области.
6: Предприятие реализует доску обрезную, необрезную, брусок, брус различного сечения, лес для строительства опор ЛЭП, опилки. Работаем с индивидуальными заказами. Весь материал – лиственницы зимней рубки. Марчиканское шоссе 53Б. Телефоны 8-964-239-1790 или 8-964-457-0098. 8-964-239-1790 или 8-964-457-0098.
7: Магадан, внимание! Грандиозный проект «Хиты легендарной группы Король и Шут» в исполнении трибьют-группы «Lucky Horse. Город Москва». Приглашаем вас 25 сентября в 19:30 в Муниципальный центр культуры. Мощный звук, бешеная энергия и любимые хиты. Вечер драйва и эмоции под узнаваемые гитарные партии и сильный вокал. Все это ждет вас на событии 25 сентября. Заказ билетов по телефону 21-33-21.
8: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
9: Привлечь нового потребителя стоит в 6 раз дороже, чем сохранить старого. Серджио Займон. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: свидетельство регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Новый час на Карибу. Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
1: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самая хорошая радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
1: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт 104.2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
8: Спонсор выпуска – магазины АКБ «Маркет». Аккумуляторы для авто, спецтехники и мото. 6-й километр основной трассы 21А/1 и улица Полярная 21.
9: В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске в мире начались протесты из-за высоких цен на топливо. Россиянам напомнили об индексации тарифов ЖКХ с 1 октября. Каждый второй сотрудник согласен на серую зарплату ради заметной прибавки. Подробности далее. Протесты из-за роста цен на топливо и электроэнергию проходят сразу в нескольких странах. Как сообщает Prime со ссылкой на CNN, акции уже затронули Сирию, Гватемалу, Португалию и Францию. В Сирии стоимость топлива выросла на 40%. Ситуацию связывают с сокращением мировых поставок на фоне конфликта на Ближнем Востоке и перебоями с судоходством через Ормузский пролив. В России топливный рынок тоже остается напряженным. По последним данным Росстата, с начала года бензин подорожал на 21%, дизель более чем на 18%. Вице-премьер Александр Новак ранее сообщал о локальном дефиците топлива в отдельных регионах Сибири и Урала, связывая его в том числе с логистикой. Для стабилизации внутреннего рынка правительство ограничило экспорт топлива. Запрет на вывоз бензина действует до конца января 2027 года. С 1 октября в России пройдет второй в этом году этап индексации платы за коммунальные услуги. Размер повышения будет различаться в зависимости от региона от 8 до 22%. Об этом газете «РУ» рассказала финансовый эксперт Татьяна Волкова. Она напомнила, что во время первого этапа, который прошел с 1 января, тарифы выросли на 1,7% по всей стране. Коммунальный платеж складывается из нескольких услуг, а его размер зависит от объема потребления. Поэтому после индексации правильнее смотреть не на общую цифру по стране, а на изменения именно в своем регионе, пояснила Волкова. Эксперт советует не пытаться рассчитать новую платежку до рубля. Практичнее посмотреть, сколько семья в среднем платит за ЖКХ сейчас и заложить дополнительную сумму на рост. При этом коммунальные расходы стоит рассматривать вместе с другими регулярными тратами – продуктами, транспортом и связью. Больше половины работающих россиян согласились бы получать серую зарплату, если бы доход при этом вырос в полтора раза. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на исследование. Еще 37% от такого варианта отказались. При этом 84% работников получают зарплату полностью и официально. За последние 20 лет их доля выросла на 13%. С пониманием к серым зарплатам относятся 46% опрошенных. Чаще других такую схему допускают жители мегаполисов и молодые респонденты. Официальный курс доллара на 17 сентября составляет 84 рубля 17 копеек. Курс европейской валюты на сегодня – 97 рублей 12 копеек. Это были новости на радио Карибу Арт. С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго.
10: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ «Маркет» – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ «Маркет» – максимум заряда, минимум забот.
0: Новости на радио «Карибу Арт».

Не знаю, дозвонился ли герой композиции до той самой, но ровно 22 года назад мир услышал первый хитовый релиз Эрика Притца «Call on Me». Кстати, динозаврам, кто помнит, и любителям спорта рекомендую пересмотреть клип. А если продолжить шевелить календарь, то без них дальше никак. Шведская хаус-мафия и их «Don't You Worry, Child». 14-летние выдержки на Карибу Арт. Иван Гусаков с тобой. Шестой час открыт.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Салют Плюс» огромный выбор ламината от 777 рублей за квадратный метр. Большое поступление керамической плитки, мебель и аксессуары для ванной. «Салют Плюс». Построй свой дом с нами. Улица Наровчатова, 21.
3: Кафе «Ангара» приглашает гостей и жителей города провести банкеты и корпоративы с коллегами и друзьями в гостеприимной и уютной атмосфере. Банкетный зал на 30 человек. Окунитесь в мир бурятской кухни. Бухлёр, буузы, шарбин и многое другое вы можете попробовать в кафе «Ангара» по адресу улица Транспортная, 21. Телефон доставки 210142 и 210110. При заказе свыше 1500 рублей доставка по городу бесплатная. Цены действуют до 31 декабря текущего года.
4: Добро пожаловать в магазин сантехники «Сантик». Всегда в наличии инженерная сантехника, смесители, санфаянс, радиатор отопления по привлекательной цене. Работаем с юридическими и физическими лицами. Действуют скидки на весь ассортимент. По субботам действуют акции и увеличенные скидки. «Сантик». Сантехника для вашего дома и не только. Улица Гагарина, 21А, дробь 1.
5: Здоровая улыбка – наша работа. Денталюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Внимание, вопрос. Какая компания может перевозить грузы по железной дороге, а также морем, контейнеры любого типа, а также рефрижераторы, перевозить автомобильную, мото- и спецтехнику, а также генеральные грузы?
7: Надежность и качество.
8: Адамант, молодцы.
9: Достойный сервис.
7: Адамант, да. Индивидуальный подход.
10: Наш ответ – Адамант.
11: Победа знатоков. Это Адамант.
12: Улица Речная, дом 10. Телефон 6144.
13: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
14: Welcome to Chicago.
13: Чикаго. Игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
3: Компании «Комтранс» для работы в Магадане и Магаданской области требуется механик по тяжелой технике, машинист бульдозера, машинист экскаватора, шиномонтажник, водитель погрузчика, кладовщик и слесарь-моторист. Оформление по ТК РФ, все льготы для работников Крайнего Севера. Заработная плата достойная. Иногородним оплата проезда и проживания. Подробности по телефону 8-914-850-26-88.
15: Потребители – это статистика. Клиенты – это люди. Стэнли Маркус. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
16: Платная агитация. Выборы 2026.
17: Каждый голос определяет судьбу страны, курс ее развития и благополучие будущих поколений. Сила в единстве. Поддержи Единую Россию на выборах. Голосуй за партию президента.
16: Платная агитация. Выборы 2026.
18: Первое Магаданское радио представляет.
19: Музыка, оставившая след в истории. Высшая проба на Карибу Арт.
6: Карибу Арт. 104.

0: Высшая проба на радио Карибу Арт. Музыка, проверенная миллионами. Погода. Погода. На радио Карибу Арт.
1: По данным синоптиков, 18 сентября в Сусумане без осадков, температура около 6, выше нуля, ветер юго-западный с порывами до 2 метров в секунду. В Балаганном временами дождь, температура до 8 градусов тепла, ветер юго-восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Талоне также временами дождь, температура около 7, выше нуля, ветер восточный с порывами до 3 метров в секунду. А в Магадане в пятницу временами дождь, температура ночью до 3 градусов тепла, днем около 10. Выше нуля. Ветер северо-восточный с порывами до 3 метров в секунду.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт. Взгляните на небо. Следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
2: 18 сентября.
3: Авен.
2: Несмотря на то, что жизненный потенциал овнов высок, профессиональная активность представителей этого знака оставляет желать лучшего. В сфере личных отношений сохранится благоприятная ситуация. Желательно уделить внимание близким и быть готовым изменить собственные планы, если в этом возникнет необходимость.
3: Телец.
2: День значительного прогресса в профессиональной сфере, возможен карьерный рост, повышение по службе. Этот день больше подходит для работы, чем для развлечений. Избегайте легкомысленных высказываний, откажитесь от отдыха в сомнительной компании.
3: Близнецы.
2: Возможны проблемы на работе, не исключен разлад в отношениях с деловыми партнерами. Снижение жизненного потенциала может стать причиной недомогания, головной боли, бессонницы. Общение с близкими людьми вернет вам душевное равновесие, если вы отложите обсуждение накопившихся проблем до более приятного момента.
3: Рак.
2: Благоприятный день для оформления документов, составления отчетов, аналитической работы. Желательно воздержаться от поездок, они могут оказаться более длительными и утомительными, чем планировалось. А ракам, чей жизненный потенциал снижен, перегрузки определенно не пойдут на пользу.
3: Лев.
2: День пройдет спокойно и приятно, если вы не станете принимать важных решений в торопях. В сфере личных отношений серьезные перемены маловероятны. У вас будет шанс наладить отношения с представителями старшего поколения. Однако для этого придется пойти на значительные уступки.
3: Дева.
2: День весьма противоречивый, успехи не исключены, но и неприятностей избежать не удастся. Пережить сложные моменты помогут близкие люди. Их помощь и моральная поддержка сегодня очень важны. Отношения влюбленных наладятся, а одиноким девам счастливое стечение обстоятельств даст возможность завязать приятное знакомство.
3: Весы.
2: Возможны серьезные разногласия с коллегами. Самообладание и тактичность позволят вам избежать ссор с близкими людьми. Однако следует иметь в виду, что затаенные обиды не приведут ни к чему хорошему, поэтому проблемы нужно решать как можно скорее.
3: Скорпион.
2: Профессиональные проблемы оказываются сложнее, чем вы полагали, и их решение отнимает немало времени. Родственники и друзья попытаются оказать влияние на развитие ваших отношений с любимым человеком, вмешаться в вашу жизнь. Постарайтесь сохранить независимость, но помните, что сейчас вы слишком большое значение придаете своим эмоциям.
3: Стрелец.
2: Будьте терпеливы, день сложный и противоречивый, и худшее, что вы можете сделать, пожертвовать действительно важными вещами ради исполнения сиюминутных желаний. Нежелательны поездки. Смена обстановки скорее станет причиной душевного дискомфорта, чем действительно порадует вас.
3: Козерог.
2: Будьте терпеливы с теми, кого любите. Не обязательно идти на бесконечные уступки, но можно и нужно разъяснить свою точку зрения. Рассказать о причинах совершенных поступков. Нежелательно заниматься тяжелой работой. В занятиях спортом следует знать меру. Снижение жизненного потенциала скажется на профессиональной активности.
3: Водолей.
2: День будет очень непростым. Вам придется проявить предельную осторожность, чтобы избежать ошибок и недоразумений. Как бы ни хотелось вам бурных развлечений и активной светской жизни, лучше ограничиться более спокойным проведением досуга. Займитесь любимым делом, найдите применение своему творческому потенциалу.
3: Рыбы.
2: Возможны серьезные трудности на работе, проблемы в отношениях с руководством и коллегами. Хорошо сложатся отношения с любимым человеком, а вот поладить с родственниками будет значительно труднее. Старайтесь спокойно относиться к критическим замечаниям, касающимся вашего внешнего вида, не принимать близко к сердцу иронические высказывания.
0: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
4: Магия звезд. Магия звезд.

0: Цитатник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Пессимист – это человек, у которого как бы неприятность ни сложилась, он всегда знал, что так и будет.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю Радио Карибу.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин «Салют» предлагает более 1000 наименований обоев, ковровые покрытия, линолеум и отделочные материалы по демократичным ценам, постоянным клиентам дисконтные карты, а предприятиям дополнительные скидки. «Салют» на Ровчатова 21.
3: Любые пиломатериалы, от бруса, доски и евровагонки до блокхауса, ОСП и ламинированного ДСП любых цветов. Магазин «Визит» на Ровчатова 16, телефон 650110. Склад «Герлеон», база УСИС, Зайцева 1, телефон 63-74-78.
4: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо? Легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сомдеко. Кольцевая 13/1.
5: Внимание участников перевозок! Компания «Комплексные компьютерные технологии» оказывает услуги по работе с электронными перевозочными документами, консультации, установка приложений, мобильные подписи, обучение и тестирование. Звоните 60-88-88, и логистика станет для вас простой и понятной.
6: Центр развития «Всезнайка» приглашает детей на новый учебный год. Опытные преподаватели научат вас разным видам направлений. Подготовка к школе, математика, счет, чтение, развитие мышления, формирование знаний об окружающем мире, логопед, английский язык для детей дошкольного возраста в игровой форме. Первое занятие бесплатно. Английский язык, подготовка ОКГ и ЕГЭ, репетитор по английскому языку. А также робототехника, где вы разовьете навыки конструирования, программирования, логическое мышление и креативность. Центр развития «Всезнайка». Познавай мир вместе с нами. Проспект Карла Маркса, 57. Телефон 8-924-858-01-17.
7: Новый учебный год, новые возможности, новые цели и победы с надежным партнером – торговым домом «Форвард». Уже в продаже одежда и обувь для бокса и единоборств. Шлемы, перчатки, капы, защита и мешки боксерские, в том числе водоналивные, напольные. Одежда и обувь для гимнастики в полцены. Приходи. Колымское шоссе 9. Звони 200-232. Торговый дом «Форвард».
8: Устали от яркого солнца? Компания «Аланис» вам поможет. Шторы «Блэкаут», день-ночь, вертикальные и горизонтальные жалюзи. Выезд на замер бесплатный. Ждем вас по адресу Берзина, 12, телефон 210-240.
9: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Вся реклама – это хорошие новости. Маршал Маклюэн. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
11: Тотальная свежесть на Карибу.
12: Грильяж. Люблю тебя.

Тотальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет компания «Митрал». На заказ корпусная мебель, кухни, шкафы-купе, кухонные фартуки, обработка стекла и зеркала. Звони в «Митрал» 200 800.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Нужна качественная мебель на долгие годы? Загляните в салоны мебели «Уютные Мягков». Здесь вне времени продается лучшая мебель, которая помогает создать интерьер высокого уровня, не раздувая бюджет. Все изделия здесь с душой и прекрасно гармонируют с другой домашней мебелью. Салоны «Уютные Мягков» – место, где мечты становятся реальностью.
3: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
4: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда, обнаружили что-то важное?
5: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
4: Я даже знаю, про кого вы говорите.
5: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
4: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю. А домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России.
6: Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
5: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
7: Магазин «Мегавольт». 3 этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
8: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня!
9: Сауна «Морская» – место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компанией. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица Морская, 19/20. Телефон 8-914-858-66-69.
10: Внимание! В клинике «Данти Профи» начинает прием врач-хирург, пародонтолог, клинический ординатор из Москвы. Приходите к нам, и ваши десна скажут вам спасибо. Улица Пролетарская, 17, телефон 20-40-44. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Реклама – это самое увлекательное из того, что можно сделать, не раздеваясь. Джерри Делла Фемина. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
12: Платная агитация. Выборы 2026.
13: Кирилл Итенко – профессионал, почти 30 лет жизни посвятивший созданию цифровой инфраструктуры Колымы. Теперь его цель – построить честную связь между вами и властью. Без помех и посредников. Кирилл Итенко и новые люди – твой голос в Государственной Думе.
12: Платная агитация. Выборы 2026.

0: слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт 104.2 FM.
7: Новости на радио Карибу Арт.
8: В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске: в России пригрозили Японии компенсирующими мерами в случае угрозы стране. Эксперт прогнозирует рост безработицы среди зумеров. Молодежь в России стала реже пить и курить. Подробности далее. Россия примет необходимые компенсирующие меры для обеспечения своей обороноспособности, если Япония продолжит деятельность, представляющую прямую угрозу стране. Об этом говорится в заявлении МИД РФ. В дипведомстве сообщили, что 16 сентября заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко провел встречу с послом Японии в Москве Акирой Муто. Между дипломатами состоялся откровенный разговор по наиболее актуальным двусторонним темам. Руденко подчеркнул, что продолжение официальным Токио антироссийского курса, включая негативные заявления относительно визита Владимира Путина на Южно-Курильские острова в середине августа, а также увеличение военной помощи Украине, еще более отдаляет перспективу нормализации диалога, об интересе к которому публично заявляет японская сторона. Молодым россиянам в следующем году может стать сложнее найти работу. Об этом газете «Ру» рассказал HR-эксперт Алексей Чихачев. По его прогнозу, доля зумеров, которые не могут трудоустроиться, может вырасти с нынешних 22 до 26%, а поиск работы занимать до 7 месяцев. Эксперт отмечает, что работодатели сокращают число стартовых вакансий. При этом молодых специалистов по-прежнему ждут в логистике, производстве, строительстве, торговле, общепите и медицине. Молодые россияне стали реже употреблять алкоголь и курить табак. Об этом ТАСС рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко. При этом, по его словам, проблема вейпов по-прежнему остается актуальной, а здесь еще требуется профилактическая работа. Ранее Мурашко также отмечал, что употребление спиртного связано с 3-5% случаев онкологических заболеваний. При этом летальность первый год после постановки такого диагноза в России снизилась почти на 17%. Официальный курс доллара на 17 сентября составляет 84 рубля 17 копеек. Курс европейской валюты на сегодня – 97 рублей 12 копеек. Это были новости на радио Карибу Арт. С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго.
7: Новости на радио Карибу Арт.
9: Ну, за молодежь, конечно, порадуемся. Хотя есть новости о том, что зумеры стали массово сидеть. А вот буквально как Геральт из Ривии, только им по 15-20 лет, что, конечно, не очень приятно, но есть предположение, что все это из-за электронок и вейпов. Ну и, кстати, чтобы закончить на хорошей новости, видеоигры омолаживают мозг. Об этом недавно рассказали австралийские ученые, причем и онлайн, и офлайн сюжетки все полезно от 5 часов в неделю. Так что сегодня омолодись, а пока 7-й час открыли, с тобой Иван Гусаков и вечер на Карибу Арт.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
3: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в S-Motors. Танк и Хавейл. S-Motors. Топовые модели Черри. Тоже S-Motors. А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса. Амода и Джейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Кожзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь. Внимание, водитель и снабженец! Компания «Штормавто» ждет тебя на своем складе автошин. Предлагаем грузовые и индустриальные автошины, которые находятся в наличии в городе Магадан. Автошины

0: Карла Маркса 74Б. Телефон 21-44-79.
1: Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата, керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая, а также напольное покрытие «Alpin Floor», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводятся бесплатные замеры и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж, телефон 8-914-865-00-44. 8-914-865-00-44.
2: Компании «Комтранс» для работы в Магадане и Магаданской области требуются: оператор КМУ, машинист автокрана, водитель категории CE, C, ДАПОК, слесарь по ремонту самоходных машин, автослесарь, машинист катка, менеджер по снабжению, менеджер по логистике и электрогазосварщик. Оформление по ТК РФ. Все льготы для работников Крайнего Севера. Заработная плата достойная. Иногородним оплата проезда и проживания. Подробности по телефону 8-914-850-26-88.
1: Магазин «Сантехника-49» приглашает на работу у продавцов-консультантов, кладовщика, администратора и товароведа. Трудоустройство по ТК РФ, заработная плата при собеседовании. Телефон 21-21-49. Внимание! Мужчина ищет работу сторожем на трассу. Телефон 8-914-868-75-24. 8-914-868-75-24.
3: Калымская угольная компания приглашает на работу с достойной зарплатой водителя БелАЗа, машиниста бульдозера, горного мастера, начальника горного участка, слесаря по ремонту техники и оборудования, механика по ремонту самоходной и землеройной техники, электрослесаря, начальника участка буровзрывных работ. Оформление по ТК РФ, соцпакет. Обращаться по телефонам 8-914-860-37-99 и 8-914-850-85-14.
4: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Томас Макколей. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11. Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: Спонсор выпуска – магазин «Зоомир», торговый центр «Маримол», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2. По данным синоптиков, 18 сентября в Сусумане без осадков, температура около 6, выше нуля, ветер юго-западный с порывами до 2 метров в секунду. В Балаганном временами дождь, температура до 8 градусов тепла, ветер юго-восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Талоне также временами дождь, температура около 7, выше нуля, ветер восточный с порывами до 3 метров в секунду. А в Магадане в пятницу временами дождь, температура ночью до 3 градусов тепла, днем около 10. Выше нуля. Ветер северо-восточный с порывами до 3 метров в секунду. Спонсор выпуска – магазин «Зоомир».
2: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
1: ИП «Глазунов» Дмитрий Игоревич при поддержке центра «Мой бизнес», Магаданская область.
3: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт.

0: Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Птеродактили – это синоним к слову «человечность», потому что они тоже давно вымерли.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю Радио Карибу.
2: Цитатник представляет официальный дилер по оригинальным запчастям «Си-Трак» магазин «Норд-Трак». 6-й километр основной трассы, строение номер 9. Телефон 8-914-038-89-98.

Добро пожаловать в магазин сантехники «Сантик». Всегда в наличии инженерная сантехника, смесители, санфаянс, радиатор отопления по привлекательной цене. Работаем с юридическими и физическими лицами. Действуют скидки на весь ассортимент. По субботам действуют акции и увеличенные скидки. «Сантик» — сантехника для вашего дома и не только. Улица Гагарина, 21А, /1.

0: к вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
1: Центр развития «Всезнайка» приглашает детей на новый учебный год. Опытные преподаватели научат вас разным видам направлений. Подготовка к школе, математика, счет, чтение, развитие мышления, формирование знаний об окружающем мире, логопед, английский язык для детей дошкольного возраста в игровой форме. Первое занятие бесплатно. Английский язык, подготовка ОКГ и ЕГЭ, репетитор по английскому языку. А также робототехника, где вы разовьете навыки конструирования, программирования, логическое мышление и креативность. Центр развития «Всезнайка». Познавай мир вместе с нами. Проспект Карла Маркса, 57. Телефон 8-924-858-01-17.
2: Это твой город. Он живет своей жизнью. Иногда закручивает тебя, словно белку в колесе. Не сбавляй темп, двигайся вперед. Такси «Форсаж» 600-500. Такси «Форсаж» – темп твоей жизни.
3: Предприятие реализует доску обрезную, необрезную, брусок, брус различного сечения, лес для строительства опор ЛЭП, опилки. Работаем с индивидуальными заказами. Весь материал – лиственницы зимней рубки. Марчиканское шоссе 53Б. Телефоны 8-964-239-1790 или 8-964-457-0098. 8-964-239-1790 или 8-964-457-0098.
4: Магадан, внимание! Грандиозный проект «Хиты легендарной группы Король и Шут» в исполнении трибьют-группы «Lucky Horse. Город Москва». Приглашаем вас 25 сентября в 19:30 Муниципальный центр культуры. Мощный звук, бешеная энергия и любимые хиты. Вечер драйва и эмоций под узнаваемые гитарные партии и сильный вокал. Все это ждет вас на событии 25 сентября. Заказ билетов по телефону 21-33-21.
5: Чтобы продать товар один раз, нужна хорошая упаковка. Но чтобы продать товар второй раз, нужно, чтобы это был хороший товар. Сильвия Чиз. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
6: Платная агитация. Выборы 2026.
4: С 18 по 20 сентября выбираем развитие. Голосуем за народную программу «Единой России».
6: Платная агитация. Выборы 2026.
7: Тотальная свежесть на Карибу.
8: Грильяж. Люблю тебя.

0: Максимальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM.
1: Свежесть этой недели представляет авиапартнер.

0: Реклама.
1: Реклама на радио «Карибу Арт».
0: Радио «Карибу».
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. «Славянский» открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары. Указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил «Славянский». «Славянский экспресс». Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
3: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
4: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
5: Движение объединяет поколения. Дети и родители, бабушки и дедушки, каждый найдет свой ритм в торговом доме «Форвард». Для вас велосипеды, самокаты трюковые, коньки роликовые. Также в наличии электровелосипеды и электросамокаты. На скейты, лонгборды и крузеры акция минус 50%. Приходи, Колымское шоссе 9, звони 200-232. Торговый дом «Форвард».
6: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт. Масла и смазки премиум-класса. Современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы. Здание 21Б/1. Звони. 8-914-038-89-98. «Нордтрак». Качество всегда в комплекте.
7: Здоровая улыбка – наша работа. Денталюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Российские противопожарные и антивандальные металлические двери. Двери с терморазрывом. Отделка, зеркала, панели, массив натурального дерева. Магазин «Визит» на Рабчатовой, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон». База УСИС, Зайцева 1. Телефон 63-74-78.
9: Мечтаете об уютном доме?
10: Вам в «Электросвет».
9: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
10: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской, 19. Телефон 211-213. «Электросвет». Электромаркет и светотехника без компромиссов.
11: Об идеалах нации можно судить по ее рекламе. Норман Дуглас. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: свидетельство регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Новый час на Карибу. Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
3: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самое хорошее радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
1: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт 104.2 FM.

0: Если музыка, то Карибу!
1: У вас классные песенки!
0: Карибу Арт! Пусть хорошей музыки будет больше!
2: Hey, it's me. Just checking in. I know there's a lot going on right now. So, how you feeling?

0: Реклама.
1: Реклама на радио «Карибу Арт».
0: Радио «Карибу».
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Внимание! Авиапартнер 18 лет на рынке грузовых перевозок. Нам доверяют свои грузы, и мы оправдываем доверие. В любую точку России и обратно. От двери и до двери. Коммерческие грузы, домашние вещи и документы. Авиапартнер 202-300. Номер в Москве 495-787-74-21. Авиапартнер. Когда цель очевидна.
3: Все в нашей жизни должно быть вовремя. А когда речь идет о сезонной смене шин, это и вопрос безопасности. Шиномонтажная мастерская «Эксклюзив» напоминает о сезонной переобувке вашего автомобиля. Не тяни до последнего, не стой в очередях. Переобуй свою машину, пока все только думают. Шиномонтажная мастерская «Эксклюзив». Рынок «Фреш», нижняя парковка. Телефон 8 952 577 6667.
4: Устали от яркого солнца? Компания «Аланис» вам поможет. Шторы «Блэкаут», день-ночь, вертикальные и горизонтальные жалюзи. Выезд на замер бесплатный. Ждем вас по адресу Берзина, 12. Телефон 210-240.
5: «Домоцентр» – стильный магазин товаров для дома, где каждый найдет вдохновение для создания теплого и комфортного пространства. Огромный выбор предметов декора, посуды, текстиля и аксессуаров, созданных специально для того, чтобы ваш дом стал местом, где хочется отдыхать душой и телом. Сделайте первый шаг навстречу своему идеальному дому прямо сейчас. Посетите «Домоцентр» в торговых центрах «Идея» и «Солнце» и убедитесь сами, насколько легко сделать пространство вокруг себя особенным.
6: Поход к врачу – больше не стресс. Пройди медкомиссию – легко. Фибро- и гастроскопия, видео-ФГДС, колоноскопия. Медтраст – лечит добрый доктор вас. Запись 68-21-22.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Готов стать сильнее, выносливее и энергичнее? Тогда тебе в «Спортпит». У нас представлен широкий выбор спортивного питания. Протеины, витамины, аминокислоты, жиросжигатели и многое другое. Качественные бренды и оригинальный продукт. Заходи сегодня в «Спортпит», чтобы получить свою дозу энергии и новых побед. «Спортпит» – твой старт к вершинам. Улица Дзержинского, 2. ТЦ «Премиум», место 5А. Напротив фитнес-клуба «Люкс Джим».
9: И ВПЮР Анна Викторовна. При поддержке Центра «Мой бизнес» Магаданской области.
10: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, колымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
5: Компании «Комтранс» для работы в Магадане и Магаданской области требуется механик по тяжелой технике, машинист бульдозера, машинист экскаватора, шиномонтажник, водитель погрузчика, кладовщик и слесарь-моторист. Оформление по ТК РФ, все льготы для работников Крайнего Севера. Заработная плата достойная. Иногородним оплата проезда и проживания. Подробности по телефону 8-914-850-26-88.
3: Реклама должна быть новостью. Если она не новость, она бесполезна. Адольф Охс. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
11: Первое магаданское радио представляет.
3: Музыка, оставившая след в истории. Высшая проба на Карибу Арт.
12: Карибу Арт. 104.2 FM.

0: Хорошая проба
1: на радио Карибу Арт.
0: Музыка, проверенная миллионами. Погода. Погода. На радио Карибу Арт.
2: Спонсор выпуска — компания «Адамант». По данным синоптиков, 18 сентября в Сусумане без осадков, температура около 6, выше нуля, ветер юго-западный с порывами до 2 метров в секунду. В Балаганном временами дождь, температура до 8 градусов тепла, ветер юго-восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Талоне также временами дождь, температура около 7, выше нуля, ветер восточный с порывами до 3 метров в секунду. А в Магадане в пятницу временами дождь, температура ночью до 3 градусов тепла, днем около 10. Выше нуля. Ветер северо-восточный с порывами до 3 метров в секунду.
0: Спонсор выпуска — компания «Адамант».
3: А здравствуйте! А можно домашние вещи из Магадана отправить?
4: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
3: Ясно.
4: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
3: Понятно.
4: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
5: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам! «Адамант» окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь!
6: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с «Карибу Арт».

0: Ноги на Карибу. На Карибу.
1: Десница. Правая рука.
0: Узнавайте новое. Расширяйте кругозор. Терминология

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Здоровая улыбка – наша работа. Денталюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Компания «Армаком» предлагает быструю доставку автомобилей и различной спецтехники морским путем из Владивостока в Магадан. У нас богатый опыт в сфере грузоперевозок по всей России. Компания «Армаком». Звоните 298-66-99.
4: Внимание участников перевозок! Компания «Комплексные компьютерные технологии» оказывает услуги по работе с электронными перевозочными документами, консультации, установка приложений, мобильной подписи, обучение и тестирование. Звоните 60...

0: 63, отдел номер 2.
1: Кафе «Ангара» приглашает гостей и жителей города провести банкеты и корпоративы с коллегами и друзьями в гостеприимной и уютной атмосфере. Банкетный зал на 30 человек. Окунитесь в мир бурятской кухни. Бухлёр, буузы, шарбин и многое другое вы можете попробовать в кафе «Ангара» по адресу улица Транспортная, 21. Телефон доставки 210142 и 210110. При заказе свыше 1500 рублей доставка по городу бесплатная. Цены действуют до 31 декабря текущего года.
2: Любые грузы в Магадан контейнером сборным доставить возможно. Звоните смело в «Адамант», ведь «Адамант» – перевозчик надежный. «Адамант» – это регулярная отправка сборных контейнеров из Москвы, Владивостока и Новосибирска. Сотрудничество с железной дорогой и пароходствами без посредников. Оптимальные цены и сроки, индивидуальные условия для вас и вашего бизнеса. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь. Телефон в Магадане – 6144.
3: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
4: Телефон 62-24-31.
5: Внимание! В клинике «Дантипрофи» начинает прием врач-хирург-пародонтолог, клинический ординатор из Москвы. Приходите к нам, и ваши десна скажут вам спасибо. Улица Пролетарская, 17, телефон 20-40-44. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Вести бизнес без рекламы все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. В обоих случаях о своих действиях знаете только вы. Стюарт Хандерсон Брит. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
7: Тотальная свежесть на Карибу.

0: реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
3: Магазин «Мегавольт». Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
4: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60 04 99 62 55 03.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
7: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
8: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
7: Ясно.
8: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
7: Понятно.
8: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
9: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. «Адамант» окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
10: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам. Элитная сауна «Чикаго». Современный островок релаксации, место комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну «Чикаго». Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна «Чикаго». Отдохнешь как надо.
11: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
12: Внимание, водитель и снабженец! Компания «Штормавто» ждет тебя на своем складе автошин. Предлагаем грузовые и индустриальные автошины, которые находятся в наличии в городе Магадан. Автошины для самосвалов, тягачей, бензовозов, погрузчиков и грейдеров. Компания «Штормавто». Приезжай, покупай! Город Магадан, Транзитная, 20, на территории Комтранс. Телефон 8-909-804-55-99.
13: Экономить на рекламе, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время. Эндрю Маккензи. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.
14: Платная агитация. Выборы 2026. Кирилл Итенко родился на Колыме и в трудные времена не бросал свою малую родину в поисках лучшей жизни. 28 лет его работы в сфере связи обеспечивали надежные коммуникации для жителей области. Одна из его разработок, пикеты экстренной связи, уже спасли сотни людей на Колымской трассе. Как депутат областной думы, ответственно решает проблемы региона. Кирилл Этенко – это гарантия уверенного голоса Колымы в Государственной думе. Платная агитация. Выборы 2026.

0: слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу самая хорошая радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт 104.2 FM.
7: Добро пожаловать в мир музыки, способный пробудить каждый атом твоего тела. Контроллер Project представляет радиошоу Magic Sound.

Controller Project. Magic Sound Radio Show.

0: свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Новый час на Карибу.
2: Новая глава нашей жизни.
1: Слушай Карибу,
3: ведь впереди так много вкусного.
4: Я люблю под вас танцевать.
5: И я.
6: Я тоже.
7: Я вас обожаю.
5: Вы молодцы.
8: Вы правда молодцы.
4: Карибу – самая хорошая радио.
9: Танцуй, живи, слушай Карибу.
3: Новый час на Карибу.
9: Карибу Арт 104.2 FM.

Друзья, ну что ж, 3 минуты 10 вечера. KDDK, Haters, Funky Tunes, Wildfire. Вот, собственно, такой не совсем, наверное, их стилистика всех этих ребят, но достаточно эклектичный и приятный в стиле фолк-тематики трек в открытии очередного часа. А четверг, 17 сентября, продолжаем вечер. Собственно, хотелось сказать воскресенье, но нет, будний, но впереди пятница. Знаете ли, это есть хорошо, за окном плюс 5. В целом, сегодня этакий кусочек даже такого лета. Вечером проскользнул тепло, хорошо, жаль, что, как обычно, на работе, но на завтра по погоде преимущественно без осадков, до 10 градусов тепла и без какого-либо ветра, вырывающего все из рук и, в принципе, других мест. Вот. Но вас рад приветствовать я. Зовут Мирослав Степанов. По праздникам дня сегодняшнего не густо. Из интересного, любопытного. Такой забавный, хороший, приятный. Очень хочется туда. Собственно, чемпионат по сну с призом около 1 миллиона рублей пройдут в Японии. Собственно, дело это организовывает компания по производству матрасов. И, да, вот там участники будут мериться своим качеством сна. Но победит тот, кто быстрее всех уснет за 90 минут. Кто-то скажет, фу, да сплюнуть, как нечего делать, но, собственно, да, специалисты также будут учитывать медицинские показатели качества сна, глубину и стабильность отдыха, такая вот штуковина. Но еще там, кстати, перед сном есть одно «но», всех участников ждет гимнастика для бодрости, ну а во время зачета организаторы будут им мешать, пытаться разбудить. Не спать перед чемпионатом тоже запрещено правилами, так что не все так просто. Дэн Каркушунов, далее по курсу, Мэри Сим, Мартикс Гаррикс, Лойса, Магма и много хорошей музыки вам традиционно. Не болеть, не скучать, спать хорошо, собственно, не смотря ни на что, ну и улыбаться почаще. Все будет замечательно. Впереди пятница, а выходные и все такое. Поехали.

свидетельство регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 651.
2: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефону 600-04-99 62-55-03.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт, масла и смазки премиум-класса, современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы, здание 21Б/1. Звони 8-914-038-89-98. «Нордтрак» – качество всегда в комплекте.
5: Магадан, внимание! Грандиозный проект «Хиты легендарной группы Король и Шут» в исполнении трибьют-группы «Lucky Horse» город Москва. Приглашаем вас 25 сентября в 19:30 в Муниципальный центр культуры. Мощный звук, бешеная энергия и любимые хиты. Вечер драйва и эмоции под узнаваемые гитарные партии и сильный вокал. Все это ждет вас на событии 25 сентября. Заказ билетов по телефону 21-33-21.
6: Автокомплекс «Формула» представляет масла, аккумуляторы, фильтра, автохимию и элементы подвески для автомобилей торговой марки «Тойота». Прямые поставки, высокое качество и доступные цены. Автокомплекс «Формула» с заботой к вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
7: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. Акабамаркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
8: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
9: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
8: Ясно.
9: Да, но мы не страхуем груза из Магадана. Идите в страховую сами.
8: Понятно.
9: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
10: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. «Адамант» окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь.
11: Готовые строительные смеси «Террака», «Боллерс» и «Морской конек». От цемента и щебня до клеев, герметика и наливных полов. Магазин «Визит» на Рабчатова, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база «УСИС», Зайцева, 1. Телефон 63-74-78.
12: Сауна «Морская» – место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компанией. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица Морская, 19/20. Телефон 8-914-858-66-69.
13: Здоровая улыбка – наша работа. Денталюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 600-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Просто делайте хорошую рекламу, и деньги придут. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

0: радіо Карібу Арт. Спонсор випуска – компанія «Герліон». «Герліон» – територія низьких цін. По данным синоптиков, 18 сентября в Сусумане без осадков, температура около 6, выше нуля, ветер юго-западный с порывами до 2 метров в секунду. В Балаганном временами дождь, температура до 8 градусов тепла, ветер юго-восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Талоне также временами дождь, температура около 7, выше нуля, ветер восточный с порывами до 3 метров в секунду. А в Магадане в пятницу временами дождь, температура ночью до 3 градусов тепла, днем около 10. Выше нуля. Ветер северо-восточный с порывами до 3 метров в секунду. Спонсор выпуска – компания «Герлеон».
1: Любая дверная фурнитура – от межкомнатных и гаражных замков до ручек, петель и доводчиков. Премиум уровень. Магазин «Визит» на Рабчатова 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон». База УСИС «Зайцева 1». Телефон 63-74-78.
2: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с «Карибу Арт».

0: уже буду чемпион.
1: Слушать Карибу лучше на разрешенной скорости.
2: Твое личное пространство в FM-диапазоне.
3: Карибу 92.0.
1: Води аккуратно. Слушай Карибу.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
3: Welcome to Chicago.
2: Чикаго. Игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
4: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Море Молл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
5: Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата, керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая, а также напольное покрытие «Alpin Floor», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводятся бесплатные замеры и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж, телефон 8-914-865-2044. 8-914-865-2044.
6: А здравствуйте! А можно домашние вещи из Магадана отправить?
7: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
6: Ясно.
7: Да, но мы не страхуем груза из Магадана. Идите в страховую сами.
6: Понятно.
7: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
8: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам! «Адамант» окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь.
9: Поход к врачу – больше не стресс. Все виды амбулаторной хирургической помощи в клинике «Медтраст». Лазерная и радиоволновая хирургия. Удаление кожных новообразований на теле и половых органах. Безоперационное лечение геморроидальных узлов разной степени. «Медтраст» – лечит добрый доктор вас. Позвони 680303.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Предприятие реализует доску обрезную, необрезную, брусок, брус различного сечения, лес для строительства опор ЛЭП, опилки. Работаем с индивидуальными заказами. Весь материал – лиственницы зимней рубки. Марчиканское шоссе, 53Б. Телефоны 8-964-239-1790 или 8-964-457-0098. 8-964-239-1790 или 8-964-457-0098.
12: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, Westmotors!

0: Джейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Кожзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
1: Все в нашей жизни должно быть вовремя. А когда речь идет о сезонной смене шин, это и вопрос безопасности. Шиномонтажная мастерская «Эксклюзив» напоминает о сезонной переобувке вашего автомобиля. Не тяни до последнего. Не стой в очередях. Переобуй свою машину.

построить честную связь между вами и властью, без помех и посредников. Кирилл Этенко и новые люди. Твой голос в Государственной Думе. Платная агитация. Выборы 2026.

0: зачем нам другое, когда есть свое родное? Карибу Арт. Исключительно магаданское.
1: Я люблю радио Карибу.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
3: Новый учебный год, новые возможности, новые цели и победы с надежным партнером – торговым домом «Форвард». Уже в продаже одежда и обувь для бокса и единоборств. Шлемы, перчатки, капы, защита и мешки боксерские, в том числе водоналивные, напольные. Одежда и обувь для гимнастики в полцены. Приходи. Колымское шоссе 9. Звони 200-232. Торговый дом «Форвард».
5: Готов стать сильнее, выносливее и энергичнее? Тогда тебе в «Спортпит». У нас представлен широкий выбор спортивного питания. Протеины, витамины, аминокислоты, жиросжигатели и многое другое. Качественные бренды и оригинальный продукт. Заходи сегодня в «Спортпит», чтобы получить свою дозу энергии и новых побед. «Спортпит» – твой старт к вершинам. Улица Дзержинского, 2. ТЦ «Премиум», место 5А. Напротив фитнес-клуба «Люкс Джим». И БПЮР Анна Викторовна. При поддержке Центра «Мой бизнес» Магаданской области.
6: Центр развития «Всезнайка» приглашает детей на новый учебный год. Опытные преподаватели научат вас разным видам направлений. Подготовка к школе, математика, счет, чтение, развитие мышления, формирование знаний об окружающем мире, логопед, английский язык для детей дошкольного возраста в игровой форме. Первое занятие бесплатно. Английский язык, подготовка ОКГ и ЕГЭ, репетитор по английскому языку. А также робототехника, где вы разовьете навыки конструирования, программирования, логическое мышление и креативность. Центр развития «Всезнайка». Познавай мир вместе с нами. Проспект Карла Маркса, 57. Телефон 8-924-858-01-17.
7: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в гик-шопе Bad Moon. Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, дакимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
8: Мечтаете об уютном доме?
9: Вам в «Электросвет».
8: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
9: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской, 19. Телефон 211-213. «Электросвет». Электромаркет и светотехника без компромиссов.
10: Здоровая улыбка – наша работа. «Денталюкс». Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Многие мелочи стали важными благодаря рекламе. Марк Твен. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
12: Платная агитация. Выборы 2026.
13: Каждый голос определяет судьбу страны, курс ее развития и благополучие будущих поколений. Сила в единстве. Поддержи Единую Россию на выборах. Голосуй за партию президента.
12: Платная агитация. Выборы 2026.

0: час на Карибу.
1: Новая глава нашей жизни.
0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
3: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самая хорошая радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт 104.2 FM.
0: Взгляните на небо, следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
8: 18 сентября.
7: Авен.
8: Несмотря на то, что жизненный потенциал овнов высок, профессиональная активность представителей этого знака оставляет желать лучшего. В сфере личных отношений сохранится благоприятная ситуация. Желательно уделить внимание близким и быть готовым изменить собственные планы, если в этом возникнет необходимость.
7: Телец.
8: День значительного прогресса в профессиональной сфере, возможен карьерный рост, повышение по службе. Этот день больше подходит для работы, чем для развлечений. Избегайте легкомысленных высказываний, откажитесь от отдыха в сомнительной компании.
7: Близнецы.
8: Возможны проблемы на работе, не исключен разлад в отношениях с деловыми партнерами. Снижение жизненного потенциала может стать причиной недомогания, головной боли, бессонницы. Общение с близкими людьми вернет вам душевное равновесие, если вы отложите обсуждение накопившихся проблем до более приятного момента.
7: Рак.
8: Благоприятный день для оформления документов, составления отчетов, аналитической работы. Желательно воздержаться от поездок, они могут оказаться более длительными и утомительными, чем планировалось. А ракам, чей жизненный потенциал снижен, перегрузки определенно не пойдут на пользу.
7: Лев.
8: День пройдет спокойно и приятно, если вы не станете принимать важных решений в торопях. В сфере личных отношений серьезные перемены маловероятны. У вас будет шанс наладить отношения с представителями старшего поколения. Однако для этого придется пойти на значительные уступки.
7: Дева.
8: День весьма противоречивый, успехи не исключены, но и неприятностей избежать не удастся. Пережить сложные моменты помогут близкие люди. Их помощь и моральная поддержка сегодня очень важны. Отношения влюбленных наладятся, а одиноким девам счастливое стечение обстоятельств даст возможность завязать приятное знакомство.
7: Весы.
8: Возможны серьезные разногласия с коллегами. Самообладание и тактичность позволят вам избежать ссор с близкими людьми. Однако следует иметь в виду, что затаенные обиды не приведут ни к чему хорошему, поэтому проблемы нужно решать как можно скорее.
7: Скорпион.
8: Профессиональные проблемы оказываются сложнее, чем вы полагали, и их решение отнимает немало времени. Родственники и друзья попытаются оказать влияние на развитие ваших отношений с любимым человеком, вмешаться в вашу жизнь. Постарайтесь сохранить независимость, но помните, что сейчас вы слишком большое значение придаете своим эмоциям.
7: Стрелец.
8: Будьте терпеливы, день сложный и противоречивый, и худшее, что вы можете сделать, пожертвовать действительно важными вещами ради исполнения сиюминутных желаний. Нежелательны поездки. Смена обстановки скорее станет причиной душевного дискомфорта, чем действительно порадует вас.
7: Козерог.
8: Будьте терпеливы с теми, кого любите. Не обязательно идти на бесконечные уступки, но можно и нужно разъяснить свою точку зрения, рассказать о причинах совершенных поступков. Нежелательно заниматься тяжелой работой, а в занятиях спортом следует знать меру. Снижение жизненного потенциала скажется на профессиональной активности.
7: Водолей.
8: День будет очень непростым. Вам придется проявить предельную осторожность, чтобы избежать ошибок и недоразумений. Как бы ни хотелось вам бурных развлечений и активной светской жизни, лучше ограничиться более спокойным проведением досуга. Займитесь любимым делом, найдите применение своему творческому потенциалу.
7: Рыбы.
8: Возможны серьезные трудности на работе, проблемы в отношениях с руководством и коллегами. Хорошо сложатся отношения с любимым человеком, а вот поладить с родственниками будет значительно труднее. Старайтесь спокойно относиться к критическим замечаниям, касающимся вашего внешнего вида, не принимать близко к сердцу иронические высказывания.
0: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
1: Магия звезд. Магия звезд. Магия звезд.

Да, друзья, 7 минут 11 вечера. Мартин Лои, Lunch Hideaway. Открытие часа. Такая вот мелодично-динамичная композиция, можно отметить. Но мы с вами встречаем новый час, четверг, 17 сентября. Радио Калибард по-прежнему с вами. Я зовут Мирослав Степанов. Вечер этого дня сообщаем. Но немного из любопытного и интересного. Сильно нагружаться не будем. Тут вот, собственно, исследование ТАСС провели. Ну, не то, что ТАСС, а вернее, со ссылкой на исследование, да, вот. Самые раздражающие группы слов повседневной жизни, но многие их слышали, в общем-то, от своих детей и более молодого поколения. Кринж, рофл, инфам, лол и имбам. Вот такая вот штуковина. Но еще из интересного. Iceland Air распилила списанный Boeing 757-200 на 25 тысяч сверненных брелков. Самолет, кстати, с ливреей северного сияния вывели из эксплуатации в октябре 25 года. Весьма красивенько выглядел, но брелочки тоже ничего. Такая вот, собственно, вторая жизнь, наверное, кто-то скажет, ну, не очень-то и весело, но, с другой стороны, не на консервные банки, тут тоже есть определенный плюс. Озма, Юли Маркс дали по курсу, Степ Скай, Элиза Росса и Кельвин Харрис, блок коммерческой рекламы, потом вернемся к музыке, вам традиционно вечера доброго, готовимся к пятнице, к выходным, заряжаемся позитивом, кто на работе, не скучаем, так сказать, и не депрессуем в целом от осенних всех этих настроений, ну, а кто на боковой, вам сладких снов, поехали дальше.

0: тобі.
1: Ой, реклама.
2: Реклама на радіо Карібу Арт.
1: Радіо Карібу.
2: Телефон рекламной службы 6-5 единиц.
3: Внимание! В клинике Данти Профи начинает прием врач-хирург, пародонтолог, клинический ординатор из Москвы. Приходите к нам, и ваши десна скажут вам спасибо. Улица Пролетарская, 17, телефон 20-40-44. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забор.

0: Карла Маркса 74Б. Телефон 21-44-79.
1: Российские противопожарные и антивандальные металлические двери. Двери с терморазрывом. Отделка, зеркала, панели, массив натурального дерева. Магазин «Визит» на Рабчатова 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон». База УСИС «Зайцева-1». Телефон 63-74-78.
2: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. «Славянский» открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары, указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил «Славянский». «Славянский экспресс». Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
3: Компания «Армаком» предлагает быструю доставку автомобилей и различной спецтехники морским путем из Владивостока в Магадан. У нас богатый опыт в сфере грузоперевозок по всей России. Компания «Армаком». Звоните 298-66-99.
4: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо? Легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сон-деко. Кольцевая 13/1.
3: Магазин «Мегавольт». Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
5: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Лучшая реклама любого товара – его качество. Томас Роберт Дюаль. Реклама на Карибу. Телефон 61 11

0: радіо Карібу Арт.
1: По данным синоптиков, 18 сентября в Сусумане без осадков, температура около 6, выше нуля, ветер юго-западный с порывами до 2 метров в секунду. В Балаганном временами дождь, температура до 8 градусов тепла, ветер юго-восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Талоне также временами дождь, температура около 7, выше нуля, ветер восточный с порывами до 3 метров в секунду. А в Магадане в пятницу временами дождь, температура ночью до 3 градусов тепла, днем около 10. 10 выше нуля. Ветер северо-восточный с порывами до 3 метров в секунду.
2: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу.

0: 104.2. Твое личное пространство в FM-диапазоне.
1: Карибу, версия 2.0.

0: слушать Карибу лучше на разрешенной скорости.
1: Твое личное пространство в FM-диапазоне.
2: Карибу 92.0.
0: Води аккуратно. Слушай Карибу.

0: Карибу. Ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
0: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт 104.2 FM.

тебя в этом городе света. Для меня нету тепла. Я с работы скорее домой не поеду, так как там нету тебя. Больше не пью, не курю, я дал слово, что мне это не надо. Я надеялся, правда, а ты ушла так внезапно. Да, отвлекался на тех, на других, да и понимал, что ты одна из таких. Вроде бы такая верная, первая, зрелая, смелая. Мерила мой карман лишь в отношениях своей гордой душою.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: Спонсор выпуска – магазин «Зоомир», торговый центр «Маримол», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2. По данным синоптиков, 18 сентября в Сусумане без осадков, температура около 6, выше нуля, ветер юго-западный с порывами до 2 метров в секунду. В Балаганном временами дождь, температура до 8 градусов тепла, ветер юго-восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Талоне также временами дождь, температура около 7, выше нуля, ветер восточный с порывами до 3 метров в секунду. А в Магадане в пятницу временами дождь, температура ночью до 3 градусов тепла, днем около 10. Выше нуля. Ветер северо-восточный с порывами до 3 метров в секунду. Спонсор выпуска – магазин «Зоомир».
2: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
1: ИП «Глазунов» Дмитрий Игоревич при поддержке центра «Мой бизнес», Магаданская область.
3: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно.

0: Зачем нам другое, когда есть свое родное?
1: Карибу Арт. Исключительно магаданское.
2: Я люблю радио Карибу.

0: Ночной эфир начинается.
1: Качественные ритмы будущего.
2: Caribou Arts 104.2 FM.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: Спонсор выпуска – компания «Адамант». По данным синоптиков, 18 сентября в Сусумане без осадков, температура около 6, выше нуля, ветер юго-западный с порывами до 2 метров в секунду. В Балаганном временами дождь, температура до 8 градусов тепла, ветер юго-восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Талоне также временами дождь, температура около 7, выше нуля, ветер восточный с порывами до 3 метров в секунду. А в Магадане в пятницу временами дождь, температура ночью до 3 градусов тепла, днем около 10. Выше нуля. Ветер северо-восточный с порывами до 3 метров в секунду. Спонсор выпуска – компания «Адамант».
2: А здравствуйте! А можно домашние вещи из Магадана отправить?
3: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
2: Ясно.
3: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
2: Понятно.
3: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
4: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам! «Адамант» окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь!
5: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с «Карибу Арт».

0: слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт, 104.2 FM.
7: Взгляните на небо, следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
8: 18 сентября.
6: Авен.
8: Несмотря на то, что жизненный потенциал овнов высок, профессиональная активность представителей этого знака оставляет желать лучшего. В сфере личных отношений сохранится благоприятная ситуация. Желательно уделить внимание близким и быть готовым изменить собственные планы, если в этом возникнет необходимость.
6: Телец.
8: День значительного прогресса в профессиональной сфере, возможен карьерный рост, повышение по службе. Этот день больше подходит для работы, чем для развлечений. Избегайте легкомысленных высказываний, откажитесь от отдыха в сомнительной компании.
6: Близнецы.
8: Возможны проблемы на работе, не исключен разлад в отношениях с деловыми партнерами. Снижение жизненного потенциала может стать причиной недомогания, головной боли, бессонницы. Общение с близкими людьми вернет вам душевное равновесие, если вы отложите обсуждение накопившихся проблем до более приятного момента.
6: Рак.
8: Благоприятный день для оформления документов, составления отчетов, аналитической работы. Желательно воздержаться от поездок, они могут оказаться более длительными и утомительными, чем планировалось. А ракам, чей жизненный потенциал снижен, перегрузки определенно не пойдут на пользу.
6: Лев.
8: День пройдет спокойно и приятно, если вы не станете принимать важных решений в торопях. В сфере личных отношений серьезные перемены маловероятны. У вас будет шанс наладить отношения с представителями старшего поколения. Однако для этого придется пойти на значительные уступки.
6: Дева.
8: День весьма противоречивый, успехи не исключены, но и неприятностей избежать не удастся. Пережить сложные моменты помогут близкие люди. Их помощь и моральная поддержка сегодня очень важны. Отношения влюбленных наладятся, а одиноким девам счастливое стечение обстоятельств даст возможность завязать приятное знакомство.
6: Весы.
8: Возможны серьезные разногласия с коллегами. Самообладание и тактичность позволят вам избежать ссор с близкими людьми. Однако следует иметь в виду, что затаенные обиды не приведут ни к чему хорошему, поэтому проблемы нужно решать как можно скорее.
6: Скорпион.
8: Профессиональные проблемы оказываются сложнее, чем вы полагали, и их решение отнимает немало времени. Родственники и друзья попытаются оказать влияние на развитие ваших отношений с любимым человеком, вмешаться в вашу жизнь. Постарайтесь сохранить независимость, но помните, что сейчас вы слишком большое значение придаете своим эмоциям.
6: Стрелец.
8: Будьте терпеливы, день сложный и противоречивый, и худшее, что вы можете сделать, пожертвовать действительно важными вещами ради исполнения сиюминутных желаний. Нежелательны поездки. Смена обстановки скорее станет причиной душевного дискомфорта, чем действительно порадует вас.
6: Козерог.
8: Будьте терпеливы с теми, кого любите. Не обязательно идти на бесконечные уступки, но можно и нужно разъяснить свою точку зрения. Рассказать о причинах совершенных поступков. Нежелательно заниматься тяжелой работой. В занятиях спортом следует знать меру. Снижение жизненного потенциала скажется на профессиональной активности.
6: Водолей.
8: День будет очень непростым. Вам придется проявить предельную осторожность, чтобы избежать ошибок и недоразумений. Как бы ни хотелось вам бурных развлечений и активной светской жизни, лучше ограничиться более спокойным проведением досуга. Займитесь любимым делом, найдите применение своему творческому потенциалу.
6: Рыбы.
8: Возможны серьезные трудности на работе, проблемы в отношениях с руководством и коллегами. Хорошо сложатся отношения с любимым человеком, а вот поладить с родственниками будет значительно труднее. Старайтесь спокойно относиться к критическим замечаниям, касающимся вашего внешнего вида, не принимать близко к сердцу иронические высказывания.
7: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
0: Магия звезд. Магия звезд.

0: Чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

0: Зачем нам другое, когда есть свое, родное? Карибу Арт. Исключительно магаданское.
1: Я люблю радио «Карибу».

свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: зачем нам другое, когда есть свое, родное?
1: Карибу Арт. Исключительно магаданское.
2: Я люблю радио Карибу.

0: Зачем нам другое, когда есть свое родное? Карибу Арт. Исключительно магаданское.
1: Я люблю радио Карибу.

0: слушать Карибу лучше на разрешенной скорости.
1: Твое личное пространство в FM-диапазоне.
2: Карибу 92.0.
0: Води аккуратно. Слушай Карибу.

свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: зачем нам другое, когда есть свое родное? Карибу Арт. Исключительно магаданское.
1: Я люблю радио Карибу.

0: Чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

Свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: Зачем нам другое, когда есть свое, родное? Карибу Арт. Исключительно магаданское.
1: Я люблю радио Карибу.

0: зачем нам другое, когда есть свое, родное? Карибу Арт. Исключительно магаданское.
1: Я люблю радио Карибу.

0: слушать Карибу, лучше на разрешенной скорости.
1: Твое личное пространство в FM-диапазоне.
2: Карибу 92.0.
0: Води аккуратно. Слушай Карибу.

свидетельство регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-00-72 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: Для счастья нужно немного. Для счастья нужно Карибу.
1: Карибу Арт. Пусть хорошей музыки будет больше.

0: Зачем нам другое, когда есть свое родное? Карибу Арт. Исключительно магаданское.
1: Я люблю радио Карибу.

0: 102,2 в Магадане и 88,3 на Соколе.
1: Оставайся на волне.
2: Любопытные факты, захватывающие истории в специальном проекте «Машина времени» на Карибу.
3: Спонсор программы – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. Прежде всего, сегодня Международный день равной оплаты труда. Праздник учредила ООН, чтобы привлечь внимание к проблеме, которая, казалось бы, давно должна решиться сама собой. Во всем мире женщины в среднем зарабатывают примерно на 20% меньше мужчин за сопоставимую работу. В США чернокожие женщины получают всего 60 центов на каждый доллар, заработанный белым мужчиной. Также такой финансовой дискриминации подвергаются представители коренных и малочисленных народов, а еще мигранты. Проблема эта не только в США, но и во всем мире. Еще 18 сентября – это день первой любви. Наука объясняет эту удивительную устойчивость памяти вполне конкретными механизмами. В момент первой влюбленности в кровь выбрасывается целый коктейль из окситоцина, серотонина, дофамина и эндорфина, который бомбардирует рецепторы мозга еще несколько месяцев подряд. Кстати, чем больше времени проходит с момента расставания, тем меньше плохого мы помним о первых отношениях. Мозг словно надевает розовые очки, идеализируя прошлое все сильнее с каждым годом. 18 сентября 1930 года состоялся первый пленум Ольского районного комитета, партийного органа, избранного всего 3 днями ранее на первом партийном собрании в Нагаевской культбазе, где присутствовало 23 члена партии и 5 кандидатов. Стоит представить масштаб происходящего. Буквально за считанные дни на пустом, только начинавшем формироваться пространстве будущей Магаданской области, выстроилась полноценная партийная структура. А еще сегодня день чизбургера. Его история началась, как это часто бывает, с обычной кулинарной оплошности. В 1924 году 16-летний повар Лайнел Штенбергер работал в закусочной своего отца The Right Spot в калифорнийском городе Пасадена. Пытаясь спасти пересушенную мясную котлету, он положил сверху ломтик сыра. Тот расплавился, замаскировал недостаток и подарил блюду совершенно новый вкус, который сразу же оценили посетители. Кстати, первоначальное название блюда звучало на удивление пафосно. Аристократический гамбургер – оригинальный гамбургер с сыром. И лишь спустя годы прижилось куда более простое слово «чизбургер». У меня на этом все. Тебе хорошего дня, услышимся в «Машине времени».
2: Пол – основная часть декоративного оформления интерьера. Выбрать единственно правильный вариант покрытия невероятно важно. Именно от пола будет зависеть общая атмосфера в помещении. Мы поможем вам! Магазин «Визит». Современные напольные покрытия. Декатайл, линолеум, керамогранит, ламинат. Простота в монтаже и уходе. Широкий выбор декоров. Более 200 расцветок. Магазин «Визит». Улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110. База УСИС. Склад компании «Герлеон». Телефон 63-74-78. Машина времени.
1: Новый час на Карибу.
4: Новая глава нашей жизни.
1: Слушай Карибу,
5: ведь впереди так много вкусного.
6: Я люблю под вас танцевать.
7: И я.
8: Я тоже.
9: Я вас обожаю.
7: Вы молодцы.
10: Вы правда молодцы.
6: Карибу – самая хорошая радио.
11: Танцуй, живи, слушай Карибу.
12: Новый час на Карибу.
11: Карибу Арт, 104,2 FM.
2: Новости на радио Карибу Арт.
13: Спонсор выпуска – специализированный магазин комиксов, лицензионных фигурок, настольных игр и атрибутики Geek Shop Batmoon, проспект Карла Маркса, 63, торговый центр «Северное сияние», отдел номер 2. В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске Россия и Украина провели обмен гражданскими. Кабмин выделит дополнительные средства на льготную ипотеку. Россиянки рассказали, как выражают обиду через еду. Подробности далее. Россия и Украина провели гуманитарную акцию по воссоединению семей. Как пишет «Коммерсант», 15 человек отправились из России на Украину. Еще трое с Украины в Россию. В основном это пенсионеры и маломобильные граждане. Встреча прошла в пункте пропуска «Новая Гута» на белорусско-украинской границе. Некоторые участники обмена не видели близких по 5-6 лет. Также накануне состоялся обмен телами погибших военнослужащих. Россия передала Украине 252 тела, украинская сторона – 23. Правительство дополнительно направит 157 миллиардов рублей на льготные ипотечные программы. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте «Аргументы и факты». Около 85 миллиардов пойдут на субсидирование ставок по льготным кредитам, почти 66 миллиардов на семейную ипотеку, еще около 6 миллиардов на программы для Дальнего Востока и Арктики. Кроме того, около 3,5 миллиардов рублей выделят на реконструкцию дорог к Черноморскому и Азовскому побережьям Крыма. Каждая третья россиянка хотя бы раз специально портила еду своему партнеру после ссоры. Как сообщает «Москва-24» со ссылкой на исследование, чаще всего поводом становились обидные слова, забытая годовщина или позднее возвращение домой. Почти 40% добавляли в блюдо продукт, который партнер не любит. Треть намеренно пересаливали еду. Еще 19% делали ее слишком острой. Когда партнер ест испорченное блюдо, почти половина женщин испытывают волнение от того, что он сильно разозлится. Четверть – легкую вину и желание признаться, а только малая часть – тайное удовольствие. При этом большинство признались, что подсмотрели такую модель поведения в фильмах и сериалах. Официальный курс доллара на 18 сентября составляет 84 рубля 50 копеек. Курс европейской валюты на сегодня – 97 рублей 49 копеек. Это были новости на радио «Карибу Арт». С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго!
0: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в гик-шопе Bad Moon. Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, докимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
2: Новости на радио «Карибу Арт».

Пятничное утро встречаем без суеты, но не особо залипаем в телефоны, чтобы не опоздать. Потому как уже 5 минут 9-го, это Радио Карибу, меня зовут Иван Высоцкий, а впереди Натан Лисицын и 7 Hour, How We Party в ремиксе Андрея Кейтона и Шарапова.

грустно. Я тихий, как змей, двигаюсь к ней для смены пульса. Я ловлю ее взгляд и жесты, она тает тени, тихо ждет. Она чует мои рефлексы, дарит мне смайл, это тонкий ход.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
3: Компания «Армаком» предлагает быструю доставку автомобилей и различной спецтехники морским путем из Владивостока в Магадан. У нас богатый опыт в сфере грузоперевозок по всей России. Компания «Армаком». Звоните 298-66-99.
4: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
5: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. Акабамаркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
6: Центр развития «Всезнайка» приглашает детей на новый учебный год. Опытные преподаватели научат вас разным видам направлений. Подготовка к школе, математика, счет, чтение, развитие мышления, формирование знаний об окружающем мире, логопед. Английский язык для детей дошкольного возраста в игровой форме. Первое занятие бесплатно. Английский язык, подготовка ОКГ и ЕГЭ, репетитор по английскому языку. А также робототехника, где вы разовьете навыки конструирования, программирования, логическое мышление и креативность. Центр развития «Всезнайка». Познавай мир вместе с нами. Проспект Карла Маркса, 57. Телефон 8-924-858-01-17.
7: А здравствуйте! А можно домашние вещи из Магадана отправить?
8: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
7: Ясно.
8: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
7: Понятно.
8: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
9: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. «Адамант» окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь.
10: Здоровая улыбка – наша работа. «Дентолюкс» – протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов, даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Ура, родители! С 1 сентября глобальная распродажа в магазине «Егоза». Скидка 30% на все. Одежда и обувь для детей от 0 до 14 лет. Торопитесь, такие цены быстро уходят. «Егоза» в Магадане, улица Пролетарская, 19. Один вход с магазином «Белорусский фермер». Ваши дети будут в восторге!
12: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.
13: Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу.
14: Время эстетов представляет такси «Форсаж». Быстро, выгодно, комфортно. Телефоны 600 500 и 21 11 00.

0: Погода. Погода. Погода. На радио Карибу Арт. Спонсор выпуска — компания Герлеон. Герлеон – территория низких цен. По данным синоптиков, 18 сентября в Сусумане без осадков, температура около 6, выше нуля, ветер юго-западный с порывами до 2 метров в секунду. В Балаганном — временами дождь, температура до 8 градусов тепла, ветер юго-восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Талоне также временами дождь, температура около 7, выше нуля, ветер восточный с порывами до 3 метров в секунду. А в Магадане в пятницу временами дождь, температура ночью до 3 градусов тепла, днем около 10. 10 выше нуля. Ветер северо-восточный с порывами до 3 метров в секунду. Спонсор выпуска — компания Герлеон.
1: Любая дверная фурнитура, от межкомнатных и гаражных замков до ручек, петель и доводчиков. Премиум уровень. Магазин «Визит» на Рабчатова, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон». База УСИС «Зайцева-1». Телефон 63-74-78.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с «Карибу Арт».

0: Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Отношения между интровертами – это когда полгода не общались, но это ничего не значит. Просто нужно было чуть-чуть побыть наедине с собой.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю радио Карибу.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин «Салют» предлагает более 1000 наименований обоев, ковровые покрытия, линолеум и отделочные материалы по демократичным ценам. Постоянным клиентам дисконтные карты, а предприятиям дополнительные скидки. «Салют» на Ровчатова 21.
3: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сон-декор. Кольцевая 13/1.

0: Карла Маркса 74Б. Телефон 21-44-79.
1: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам. Элитная сауна Чикаго. Современный островок релаксации, место комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну Чикаго. Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна Чикаго. Отдохнешь как надо.
2: Предприятие реализует доску обрезную, необрезную, брусок, брус различного сечения, лес для строительства опор ЛЭП, опилки. Работаем с индивидуальными заказами. Весь материал – лиственница зимней рубки. Марчиканское шоссе 53Б. Телефоны 8-964-239-1790 или 8-964-457-0098. 8-964-239-1790 или 8-964-457-0098. Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата, керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая, а также напольное покрытие «Alpin Floor», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводятся бесплатные замеры и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж, телефон 8-914-865-00-44. 8-914-865-00-44. Движение объединяет поколения. Дети и родители, бабушки и дедушки, каждый найдет свой ритм в торговом доме «Форвард». Для вас велосипеды, самокаты трюковые, коньки роликовые. Также в наличии электровелосипеды и электросамокаты. На скейты, лонгборды и крузеры акция минус 50%. Приходи, Колымское шоссе 9, звони 200-232. Торговый дом «Форвард».
3: Без рекламы произойдет самое ужасное. Не произойдет ничего. Том Бискарди. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.
4: Тотальная свежесть на Карибу.
5: Грильяж. Люблю тебя.

Социальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет компания «Митрал». На заказ корпусная мебель, кухни, шкафы-купе, кухонные фартуки, обработка стекла и зеркала. Звони в «Митрал»

Просыпайтесь, пора вставать. Чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.

0: Реклама на радио «Карибу Арт».
1: Радио «Карибу».
0: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Салют Плюс» огромный выбор ламината от 777 рублей за квадратный метр. Большое поступление керамической плитки, мебель и аксессуары для ванной. «Салют Плюс». Построй свой дом с нами. Улица Наровчатова, 21.
3: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в «S-Motors». Танк и «Хавейл» – «S-Motors». Топовые модели «Черри» – тоже «S-Motors». А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса «Амода» и «Джейко». В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Кожзаводская, 1. Телефон 66-99-55. «S-Motors». Новые автомобили Магадана живут здесь.
4: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
5: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
6: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
7: Телефон 62-24-31.
8: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
9: Магазин «Мегавольт». 3 этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
2: Внимание! В клинике «Дантипрофи» начинает прием врач-хирург, пародонтолог, клинический ординатор из Москвы. Приходите к нам, и ваши десна скажут вам спасибо. Улица Пролетарская, 17, телефон 20-40-44. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Никогда не экономьте на рекламе, охране и страховке. Тогда ваши дела пойдут в гору. Джон Рокфеллер. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
4: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
5: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
5: Карибу Арт, 104.2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
6: Спонсор выпуска – магазины АКБ Маркет. Аккумуляторы для авто, спецтехники и мото. 6-й километр основной трассы, 21А/1. И улица Полярная, 21. В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске в Кремле прокомментировали новые антироссийские санкции. В России запатентовали новую вакцину против гепатита А. 9 из 10 мужчин влюблялись в коллег. Подробности далее. Новые санкции США против России могут осложнить поиск мирного решения по Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Одобренный Палатой представителей законопроект он назвал недружественным шагом и отметил, что в Кремле продолжают следить за его дальнейшим прохождением. Документ предусматривает новые ограничения против России, в том числе в энергетической сфере. Теперь он должен пройти следующий этап утверждения. В России запатентовали новую инактивированную вакцину против гепатита А, не содержащую жизнеспособный вирус. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ. Гепатит А представляет собой острую вирусную инфекцию печени, которая распространяется через загрязненную воду или продукты. Симптомы включают слабость, тошноту, желтушность кожи, но в большинстве случаев наступает полное выздоровление. Для профилактики важны гигиена и вакцинация. 9 из 10 мужчин хотя бы раз влюблялись в коллегу, а у 38% это закончилось отношениями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование дейтинг-сервисов. Опрос также показал, что каждая пятая женщина допускает роман с мужчиной выше по должности. Еще 18% готовы к отношениям с коллегами своего уровня, а каждая восьмая рассматривает только сотрудников из другой команды. Отношения с собственными подчиненными допускают менее 1% опрошенных. В целом женщины относятся к служебным романам сдержанно. Так почти половина предпочитает не смешивать работу и личную жизнь. Тем не менее, почти 2/3 женщин хотя бы раз испытывали романтический интерес к коллеге. У 30% симпатия переросла в отношения, у 19% все ограничилось флиртом. Главный страх, связанный со служебным романом – необходимость каждый день видеться с бывшим партнером после расставания. Сплетен коллег опасаются 33%, а последствий для карьеры – 14%. Официальный курс доллара на 18 сентября составляет 84 рубля 50 копеек. Курс европейской валюты на сегодня – 97 рублей 49 копеек. Это были новости на радио Карибу Арт. С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго.
7: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
0: Новости на радио Карибу Арт.
8: Вдогонку к исследованию о служебных романах не лишне будет напомнить, что женщин в коллегах-мужчинах привлекают профессионализм, надежность и уверенность в себе, а также чувство юмора и уважение к личным границам. Так что берем на заметку, встречая 10-й час на радио Карибу, где я, Иван Высоцкий, по-прежнему за пультом.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Россия – душа нашей планеты. Здесь люди думают не только рассудком, но и сердцем. Верят друг другу. Доверие – одна из основ работы нашей компании. Мы знаем, вы доверяете нам не просто грузы, а нечто более ценное. Счастье ребенка, открывшего посылку точно в день рождения. Надежду на лучшую жизнь в новом доме, в который мы доставим вам вещи. Адамант – ваш надежный перевозчик. Ценность вашего груза и партнерских отношений с клиентом – нечто большее для нас, чем просто качество услуги. Адамант – партнер надежный, я ручаюсь. Телефон в Магадане 61-44.
3: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт, масла и смазки премиум-класса, современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы, здание 21Б/1. Звони 8-914-038-89-98. «Нордтрак» – качество всегда в комплекте.
4: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов, даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Готов стать сильнее, выносливее и энергичнее? Тогда тебе в «Спортпит». У нас представлен широкий выбор спортивного питания. Протеины, витамины, аминокислоты, жиросжигатели и многое другое. Качественные бренды и оригинальный продукт. Заходи сегодня в «Спортпит», чтобы получить свою дозу энергии и новых побед. «Спортпит» – твой старт к вершинам. Улица Дзержинского, 2. ТЦ «Премиум», место 5А. Напротив фитнес-клуба «Люкс Джим». И ВПЮР Анна Викторовна. При поддержке Центра «Мой бизнес» Магаданской области.
6: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо? Легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сон-декор. Кольцевая 13/1.
7: Все в нашей жизни должно быть вовремя. А когда речь идет о сезонной смене шин, это и вопрос безопасности. Шиномонтажная мастерская «Эксклюзив» напоминает о сезонной переобувке вашего автомобиля. Не тяни до последнего, не стой в очередях. Переобуй свою машину, пока все только думают. Шиномонтажная мастерская «Эксклюзив». Рынок «Фреш», нижняя парковка. Телефон 8-952-577-66-67.
8: 25 сентября в Магадане трибьют группа Lucky Horse с концертом, посвященным группе Король и Шут. История группы завершилась, но песня Михаила Горженева продолжает звучать со сцены и жить в сердцах поклонников. Lucky Horse готовит особенный концерт посвящения, а поклонников ожидают хиты и нетленки всех музыкальных периодов творчества группы Король и Шут. Ждем всех, будет настоящий драйв. Заказ билетов по телефону 21-33-21.
9: Кафе «Ангара» приглашает гостей и жителей города провести банкеты и корпоративы с коллегами и друзьями в гостеприимной и уютной атмосфере. Банкетный зал на 30 человек. Окунитесь в мир бурятской кухни. Бухлёр, буузы, шарбин и многое другое вы можете попробовать в кафе «Ангара» по адресу улица Транспортная, 21. Телефон доставки 210142 и 210110. При заказе свыше 1500 рублей доставка по городу бесплатная. Цены действуют до 31 декабря текущего года.
10: Наш главный капитал – доверие наших клиентов. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
11: Первое магаданское радио представляет.
10: Музыка, оставившая след в истории. Высшая проба на Карибу Арт.
12: Карибу Арт. 104.2 FM.

0: проба
1: на радіо Карібо Арт.
0: Музика, перевірена мільйонами. Погода. Погода. На радіо Карібо Арт.
2: По данным синоптиков, 18 сентября в Сусумане без осадков, температура около 6, выше нуля, ветер юго-западный с порывами до 2 метров в секунду. В Балаганном временами дождь, температура до 8 градусов тепла, ветер юго-восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Талоне также временами дождь, температура около 7, выше нуля, ветер восточный с порывами до 3 метров в секунду. А в Магадане в пятницу временами дождь, температура ночью до 3 градусов тепла, днем около 10. Выше нуля. Ветер северо-восточный с порывами до 3 метров в секунду.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт. Взгляните на небо. Следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
3: 18 сентября.
1: Авен.
3: Несмотря на то, что жизненный потенциал овнов высок, профессиональная активность представителей этого знака оставляет желать лучшего. В сфере личных отношений сохранится благоприятная ситуация. Желательно уделить внимание близким и быть готовым изменить собственные планы, если в этом возникнет необходимость.
1: Телец.
3: День значительного прогресса в профессиональной сфере. Возможен карьерный рост, повышение по службе. Этот день больше подходит для работы, чем для развлечений. Избегайте легкомысленных высказываний. Откажитесь от отдыха в сомнительной компании.
1: Близнецы.
3: Возможны проблемы на работе, не исключен разлад в отношениях с деловыми партнерами. Снижение жизненного потенциала может стать причиной недомогания, головной боли, бессонницы. Общение с близкими людьми вернет вам душевное равновесие, если вы отложите обсуждение накопившихся проблем до более приятного момента.
1: Рак.
3: Благоприятный день для оформления документов, составления отчетов, аналитической работы. Желательно воздержаться от поездок, они могут оказаться более длительными и утомительными, чем планировалось, а ракам, чей жизненный потенциал снижен, перегрузки определенно не пойдут на пользу.
1: Лев.
3: День пройдет спокойно и приятно, если вы не станете принимать важных решений в торопях. В сфере личных отношений серьезные перемены маловероятны. У вас будет шанс наладить отношения с представителями старшего поколения, однако для этого придется пойти на значительные уступки.
1: Дева.
3: День весьма противоречивый, успехи не исключены, но и неприятностей избежать не удастся. Пережить сложные моменты помогут близкие люди. Их помощь и моральная поддержка сегодня очень важны. Отношения влюбленных наладятся, а одиноким девам счастливое стечение обстоятельств даст возможность завязать приятное знакомство.
1: Весы.
3: Возможны серьезные разногласия с коллегами. Самообладание и тактичность позволят вам избежать ссор с близкими людьми. Однако следует иметь в виду, что затаенные обиды не приведут ни к чему хорошему, поэтому проблемы нужно решать как можно скорее.
1: Скорпион.
3: Профессиональные проблемы оказываются сложнее, чем вы полагали, и их решение отнимает немало времени. Родственники и друзья попытаются оказать влияние на развитие ваших отношений с любимым человеком, вмешаться в вашу жизнь. Постарайтесь сохранить независимость, но помните, что сейчас вы слишком большое значение придаете своим эмоциям.
1: Стрелец.
3: Будьте терпеливы, день сложный и противоречивый, и худшее, что вы можете сделать, пожертвовать действительно важными вещами ради исполнения сиюминутных желаний. Нежелательны поездки. Смена обстановки скорее станет причиной душевного дискомфорта, чем действительно порадует вас.
1: Козерог.
3: Будьте терпеливы с теми, кого любите. Не обязательно идти на бесконечные уступки, но можно и нужно разъяснить свою точку зрения. Рассказать о причинах совершенных поступков. Нежелательно заниматься тяжелой работой. В занятиях спортом следует знать меру. Снижение жизненного потенциала скажется на профессиональной активности.
1: Водолей.
3: День будет очень непростым. Вам придется проявить предельную осторожность, чтобы избежать ошибок и недоразумений. Как бы ни хотелось вам бурных развлечений и активной светской жизни, лучше ограничиться более спокойным проведением досуга. Займитесь любимым делом, найдите применение своему творческому потенциалу.
1: Рыбы.
3: Возможны серьезные трудности на работе, проблемы в отношениях с руководством и коллегами. Хорошо сложатся отношения с любимым человеком, а вот поладить с родственниками будет значительно труднее. Старайтесь спокойно относиться к критическим замечаниям, касающимся вашего внешнего вида. Не принимать близко к сердцу иронические высказывания.
0: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу. Магия звезд.

0: Привратник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Отношения – это как поесть ночью. Знаешь, что ничего хорошего не будет, но очень хочется.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю Радио Карибу.
3: Цитатник представляет официальный дилер по оригинальным запчастям «Си-Трак» магазин «Норд-Трак». 6-й километр основной трассы, строение номер 9. Телефон 8-914-038-89-98.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Любые грузы в Магадан контейнером сборным доставить возможно. Звоните смело в Адамант. Ведь Адамант – перевозчик надежный. Адамант – это регулярная отправка сборных контейнеров из Москвы, Владивостока и Новосибирска. Сотрудничество с железной дорогой и пароходствами без посредников. Оптимальные цены и сроки. Индивидуальные условия для вас и вашего бизнеса. Адамант – партнер надежный. Я ручаюсь. Телефон в Магадане – 6144.
3: Любые пиломатериалы, от бруса доски и евровагонки до блокхауса, ОСП и ламинированного ДСП любых цветов. Магазин «Визит» на Рабчатова 16, телефон 650110. Склад «Герлеон», база УСИС, Зайцева 1, телефон 63-74-78.
4: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, калымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
5: Свет мой зеркальце. Изготовили в компании «Метрал». Именно такое, как я хотела. Изготовление зеркал различных форм и размеров с подсветкой и без. «Метрал», Пролетарская, 51, строение 1. Телефон 200-800.
6: Одевайтесь модно. В магазине «Киндер Сити» новое поступление зимней коллекции одежды и обуви. У нас вы найдете большой выбор зимних костюмов, комбинезонов, пальто, курток, шапок, варежек, перчаток, термобелье, флисовые костюмы. Подберем стильный образ под любую погоду. «Киндер Сити», торговый центр «Северное сияние», бутики 28 и 28Б.
7: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
10: Чикаго.
9: Чикаго. Игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
11: Домоцентр – стильный магазин товаров для дома, где каждый найдет вдохновение для создания теплого и комфортного пространства. Огромный выбор предметов декора, посуды, текстиля и аксессуаров, созданных специально для того, чтобы ваш дом стал местом, где хочется отдыхать душой и телом. Сделайте первый шаг навстречу своему идеальному дому прямо сейчас. Посетите домоцентр в торговых центрах «Идея» и «Солнце» и убедитесь сами, насколько легко сделать пространство вокруг себя особенным.
12: Небольшие пожирают маленьких, а быстрые – медленных. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
13: Тотальная свежесть на Карибу.
14: Грильяж. Люблю тебя.

0: жаргона.
1: Тотальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет авиапартнер.

0: На территории Комтранс. Телефон 8-909-804-5599. Добро пожаловать в магазин сантехники «Сантик». Всегда в наличии инженерная сантехника, смесители, санфаянс, радиатор отопления по привлекательной цене. Работаем с юридическими и физическими лицами. Действуют скидки на весь ассортимент. По субботам действуют акции и увеличенные скидки. «Сантик». Сантехника для вашего дома и не только. Улица Гагарина, 21А, дробь 1.
1: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
2: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
3: Центр развития «Всезнайка» приглашает детей на новый учебный год. Опытные преподаватели научат вас разным видам направлений. Подготовка к школе, математика, счет, чтение, развитие мышления, формирование знаний об окружающем мире, логопед, английский язык для детей дошкольного возраста в игровой форме. Первое занятие бесплатно. Английский язык, подготовка ОКГ и ЕГЭ, репетитор по английскому языку. А также робототехника, где вы разовьете навыки конструирования, программирования, логическое мышление и креативность. Центр развития «Всезнайка». Познавай мир вместе с нами. Проспект Карла Маркса, 57. Телефон 8-924-858-01-17.
4: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. «Славянский» открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары, указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил «Славянский». «Славянский экспресс». Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
5: Новый учебный год, новые возможности, новые цели и победы с надежным партнером – торговым домом «Форвард». Уже в продаже одежда и обувь для бокса и единоборств. Шлемы, перчатки, капы, защита и мешки боксерские, в том числе водоналивные, напольные. Одежда и обувь для гимнастики в полцены. Приходи. Колымское шоссе 9. Звони 200-232. Торговый дом «Форвард». Внимание участников перевозок! Компания «Комплексные компьютерные технологии» оказывает услуги по работе с электронными перевозочными документами. Консультации, установка приложений, мобильные подписи, обучение и тестирование. Звоните 60-88-88, и логистика станет для вас простой и понятной.
6: Реклама – это то, что хочется, когда не нужно. Или то, что нужно, но не хочется. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

0: Скажи «Карибу», ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю подвастанывать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: «Карибу» – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай «Карибу».
0: Новый час на «Карибу».
6: «Карибу Арт» 104.2 FM.
0: Новости на радио «Карибу Арт».
7: В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске в РФ стартовало голосование на выборах Госдумы о региональных выборах. Семьи с двумя детьми могут вернуть часть НДФЛ. Ученые назвали 6 продуктов, которые снижают риск смерти. Подробности далее. В России началось 3-дневное голосование на выборах различного уровня. Планируется провести более 2200 избирательных кампаний разного уровня и заместить 20 700 депутатских мандатов и выборных должностей. Центр избирком 10 августа утвердил текст избирательного бюллетеня для голосования по федеральному избирательному округу на выборах депутатов Госдумы. В него включены 11 партий. Однако позднее, по решению Верховного суда, одна партия была исключена из списка. В выборах депутатов Госдумы 9-го созыва в текущем году впервые примут участие жители Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, сообщили в Центр избиркоме. На выборах 18-20 сентября дистанционное электронное голосование пройдет на федеральной платформе в 32 регионах России. Работающие родители двух и более детей смогут вернуть часть уплаченного НДФЛ через ежегодную семейную выплату. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на уполномоченного по правам человека Яну Лантратову. Право на выплату есть у семей, где доход на человека не превышает 1,5 региональных прожиточных минимумов. Учитываются дети до 18 лет, а если ребенок учится очно, то до 23. Размер выплаты рассчитывает как разницу между фактически уплаченным налогом и НДФЛ по ставке 6%. Ученые из Великобритании изучили пищевые предпочтения людей и сопоставили их с состоянием их здоровья. Топ-продуктов, которые снижают риск смерти от всех причин, попали оливковое масло, спаржа и брокколи, черный перец, тыква и баклажаны. А вот фанатам газировки стоит задуматься. Обычная сладкая вода увеличила риск смерти на 38%, диетические газировки – на 23%. В черный список также попали чай с сахаром и кукурузные хлопья. Интересно, что пиво, вино и крепкий алкоголь не показали связи с повышенным риском смерти. Официальный курс доллара на 18 сентября составляет 84 рубля 50 копеек. Курс европейской валюты на сегодня – 97 рублей 49 копеек. Это были новости на радио «Карибу Арт». С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго.
0: Новости на радио «Карибу Арт».
3: Стоит лишь услышать, что ученые из Мелкобритании, сразу становится понятно, либо это открытие давно известно всем, кто хорошо учился в школе, либо им занесли чемодан, иначе как объяснить отсутствие алкоголя в списке того, что одних может привести вместо окончательной регистрации граждан, а Эда Ширана к своей бывшей, о чем и его песня про вредные привычки в ремиксе Марата Хажина из Челябинска, более известного как диджей Мист на радио «Карибу», где я, Иван Высоцкий, за пультом встретил с тобой 11 час с пожеланием продуктивной пятницы без лишних сожалений.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Здоровая улыбка – наша работа. Дентолюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Сауна «Морская» – место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компанией. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица Морская, 19/20. Телефон 8-914-858-66-69.
4: Дядя Гоша рекомендует без комиссии платить за тепло и горячую воду.
5: Зайдите на сайт «Магадан Энергосбыта». Выберите раздел «Способы оплаты», а затем подраздел «Оплата картой» или «ПСБП».
4: Все просто с «Магадан Энерго».
6: Компании «Комтранс» для работы в Магадане и Магаданской области требуются оператор КМУ, машинист автокрана, водитель категории CE, C, ДОПОК, слесарь по ремонту самоходных машин, автослесарь, машинист катка, менеджер по снабжению, менеджер по логистике и электрогазосварщик. Оформление по ТК РФ, все льготы для работников Крайнего Севера, заработная плата достойная, иногородним оплата проезда и проживания. Подробности по телефону 8-914-850-26-88.
7: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. Акабомаркет – это мощные решения для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ-маркет. Максимум заряда, минимум забот.
8: Калымская угольная компания приглашает на работу с достойной зарплатой водителя БелАЗа, машиниста бульдозера, горного мастера, начальника горного участка, слесаря по ремонту техники и оборудования, механика по ремонту самоходной и землеройной техники, электрослесаря, начальника участка буровзрывных работ. Оформление по ТК РФ, соцпакет. Обращаться по телефонам 8-914-860-37-99 и 8-914-850-85-14.
7: Магазин «Сантехника-49» приглашает на работу продавцов-консультантов, кладовщика, администратора и товароведа. Трудоустройство по ТК РФ, заработная плата при собеседовании. Телефон 21-21-49. Внимание! Мужчина ищет работу сторожем на трассу. Телефон 8-914-868-75-24. 8-914-868-75-24.
9: Привлечь нового потребителя стоит в 6 раз дороже, чем сохранить старого. Серджио Займон. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
10: Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу.

0: Погода. На радіо Карібу Арт. Спонсор випуска – магазин «Зоомир». Торговий центр «Марімол», улиця Гагаріна, 15, проспект Карла Маркса, 65 і улиця Пролетарская, 3/2. По данным синоптиков, 18 сентября в Сосумане без осадков, температура около 6, выше нуля, ветер юго-западный с порывами до 2 метров в секунду. В Балаганном временами дождь, температура до 8 градусов тепла, ветер юго-восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Талоне также временами дождь, температура около 7, выше нуля, ветер восточный с порывами до 3 метров в секунду. А в Магадане в пятницу временами дождь, температура ночью до 3 градусов тепла, днем около 10. Выше нуля. Ветер северо-восточный с порывами до 3 метров в секунду. Спонсор выпуска – магазин «Зоомир».
1: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
0: ИП «Глазунов» Дмитрий Игоревич при поддержке центра «Мой бизнес», Магаданская область.
2: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с

0: Терминология на Карибу. На Карибу.
1: Мюзле. Проволока, держащая пробку в бутылке шампанского.
0: Узнавайте новое, расширяйте кругозор. Терминология на Карибу. На Карибу.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Компания «Армаком» предлагает быструю доставку автомобилей и различной спецтехники морским путем из Владивостока в Магадан. У нас богатый опыт в сфере грузоперевозок по всей России. Компания «Армаком». Звоните 298-66-99.
3: Устали от яркого солнца? Компания «Аланис» вам поможет. Шторы «Блэкаут», день-ночь, вертикальные и горизонтальные жалюзи. Выезд на замер бесплатный. Ждем вас по адресу Берзина, 12. Телефон 210-240.
4: Ура, родители! С 1 сентября глобальная распродажа в магазине «Егоза». Скидка 30% на все. Одежда и обувь для детей от 0 до 14 лет. Торопитесь, такие цены быстро уходят. «Егоза» в Магадане, улица Пролетарская, 19. Один вход с магазином «Белорусский фермер». Ваши дети будут в восторге!
5: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам. Элитная сауна «Чикаго». Современный островок релаксации, место комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну «Чикаго». Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна «Чикаго». Отдохнешь как надо.
4: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в S-Motors. Танк и Хавейл. S-Motors. Топовые модели Черри. Тоже S-Motors. А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса. Амода и Джейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Курзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
6: Кафе «Ангара» приглашает гостей и жителей города провести банкеты и корпоративы с коллегами и друзьями в гостеприимной и уютной атмосфере. Банкетный зал на 30 человек. Окунитесь в мир бурятской кухни. Бухлёр, буузы, шарбин и многое другое вы можете попробовать в кафе «Ангара» по адресу улица Транспортная, 21. Телефон доставки 210142 и 210110. При заказе свыше 1500 рублей доставка по городу бесплатная. Цены действуют до 31 декабря текущего года.
7: Внимание! В клинике «Дантипрофи» начинает прием врач-хирург-пародонтолог, клинический ординатор из Москвы. Приходите к нам, и ваши десна скажут вам спасибо. Улица Пролетарская, 17, телефон 20-40-44. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Потребители – это статистика. Клиенты – это люди. Стэнли Маркус. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
9: Тотальная свежесть на Карибу.
10: Грильяж. Люблю тебя.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: А здравствуйте! А можно домашние вещи из Магадана отправить?

0: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
1: Ясно.
0: Да, но мы не страхуем груза из Магадана. Идите в страховую сами.
1: Понятно.
0: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
2: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. Адамант окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. Адамант. Партнер надежный. Я ручаюсь.
3: Автокомплекс «Формула» представляет масла, аккумуляторы, фильтра, автохимию и элементы подвески для автомобилей торговой марки «Тойота». Прямые поставки, высокое качество и доступные цены. Автокомплекс «Формула» с заботой к вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
4: Это твой город. Он живет своей жизнью. Иногда закручивает тебя, словно белку в колесе. Не сбавляй темп, двигайся вперед! Такси «Форсаж» 600-500. Такси «Форсаж» — темп твоей жизни.

0: Карла Маркса 74Б. Телефон 21-44-79.
1: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: 25 сентября в Магадане трибьют группа Lucky Horse с концертом, посвященным группе Король и Шут. История группы завершилась, но песня Михаила Горженева продолжает звучать со сцены и жить в сердцах поклонников. Lucky Horse готовит особенный концерт посвящения, а поклонников ожидают хиты и нетленки всех музыкальных периодов творчества группы Король и Шут. Ждем всех, будет настоящий драйв. Заказ билетов по телефону 21-33-21.
2: Шоурум Керамикс ДВ предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая, а также напольное покрытие Alpine Floor, кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводятся бесплатные замеры и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. Керамикс ДВ, улица Пролетарская, 19, второй этаж. Телефон 8-914-865-00-44. 8-914-865-00-44.
4: Движение объединяет поколения. Дети и родители, бабушки и дедушки, каждый найдет свой ритм в торговом доме «Форвард». Для вас велосипеды, самокаты трюковые, коньки роликовые. Также в наличии электровелосипеды и электросамокаты. На скейты, лонгборды и крузеры акция минус 50%. Приходи, Колымское шоссе 9, звони 200-232. Торговый дом «Форвард».
5: Вся реклама – это хорошие новости. Маршал Маклюэн. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: час на Карибу.
1: Новая глава нашей жизни.
0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
3: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самое хорошее радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт, 104.2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
8: Спонсор выпуска – специализированный магазин комиксов, лицензионных фигурок, настольных игр и атрибутики Geek Shop Bad Moon. Проспект Карла Маркса, 63, торговый центр «Северное сияние», отдел номер 2. В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске Россия и Украина провели обмен гражданскими. Кабмин выделит дополнительные средства на льготную ипотеку. Россиянки рассказали, как выражают обмен.